эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

лето на рекорде. Новый трек на рекорде.

0: Рекорд реклама.
1: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Фитсервисы. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Фитсервис диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru. Рекорд.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12.

0: бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
1: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
0: Да, 100!
2: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на масло.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
0: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
3: Хочу на море.
4: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
5: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
6: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
7: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gland.ru. Record.

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности организаторы акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
0: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. Джетур «Диалог Авто» на декабристов.
5: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
0: Не оферта.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжие.
2: Всем доброго утра и здравствуйте в этот понедельник, 7.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
3: Доброе утро, друзья, с понедельником, 13 июля.
4: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
2: Сегодня понедельник, впереди два гороскопа. У нас рубрика «Я» в эфире с вашими голосовыми сообщениями. Конечно, про инвестиции послушаем Киру Юктенк, сыграем в игрушку. Сегодня за приз вейкаперов «Водофакты» расскажем аж два раза. И горячие новости, все это впереди. Начинаем, как обычно, с поводов на сегодня, 13 июля, что ж там?
3: День довольных сотрудников.
2: Ну все, сегодня никто недовольным не должен быть.
4: Нет грусти.
3: Мне
4: никакой.
3: Кажется, тут вопрос, понимаешь, к мотивации, к начальникам. Чтобы
2: хорошо.
3: Они делали так, чтобы довольных сотрудников становилось каждым днем больше и больше.
2: Но если взять масштабнее, там еще и к экономике вопросы. То есть, как бы, ну, чтобы были все довольны.
4: Как жаль, что начальство спит еще.
2: Международный день головоломки сегодня. Есть у вас любимые, кстати? У меня пятнашки. Мне нравятся пятнашки.
4: Ну, ты их выигрываешь. Ну, то есть, ты проходишь эту игру.
2: Да.
4: Вот, а те, которые не проходишь. Вот
2: которые кубик, не прохожу?
4: Кубик Рубика вообще все, это не мое.
3: Мне нравятся какие-то вот, где нужно распутать, знаешь, такие железки, которые нужно как будто бы размотать.
2: Прикольно. С гвоздями я такую проходил.
3: Да?
2: Да. День рая для дураков какой-то вот такой сегодня праздник.
3: Интересно. День первого чемпионата мира по футболу, 96 лет.
2: Ничего
3: назад.
2: Себе. Ну, там сейчас в чемпионате мира такое происходит.
3: А расскажи.
2: Не могу, потому что слушатели говорят, что смотрят в записи многие футбол, и, ну, там полуфиналы уже. Все, вот самое
3: все
2: время
3: не вопрос.
2: Смотреть.
3: Я одна узнаю.
2: Сегодня уже можете смотреть, посмотреть, какой там матч будет. А так, Международный день горных пород сегодня.
3: А я вам рассказывала, что я смотрела матч в записи, но была уверена, что в прямом эфире смотрю.
2: Да, в пятницу ты говорила.
3: Это очень хорошо.
2: Болела, да, наверное, откровенно?
3: Да.
2: Смешно было бы, если бы она поставила и где-то бы на это ставка еще была.
3: В записи.
2: Да.
4: А представляешь, что ты сидел рядом, такой говорит, типа, а спорим, выиграет вот эта команда. Ты врешь, ну, давай на пятихатку и выиграл.
3: Реально, для таких, как я, надо делать ставки.
2: Круто.
4: Запоздалые.
3: На матч в записи.
2: Смотрите, сегодня Международный день дирижера. Я предлагаю для рубрики «Я в эфире».
3: Какая ты нота?
2: Нет. Кто вы из музыкального оркестра? Вот такая, широкая достаточно. Есть человек, который играет на трубе, да? Вот есть
4: я литавры.
2: Литавры, вот Саша, что-то непонятное.
3: Я просто подхожу рядом с дирижером и тоже машу руками.
2: Все, ты мешаешь дирижеру.
3: Как чайка.
4: Единственная пьяненькая для оркестра.
2: Единственная, кто приходила на тусовку, ну, пришла на оркестр.
3: Я просто зашла к вам в яму.
2: Вот, отлично.
3: Оркестровую.
2: Друзья, кто же вы из музыкального оркестра и почему? Этим утром голосовыми записывайте нам в чат мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 13 июля, прямо сейчас.
2: Овны, если у вас имеется какое-то незавершенное дело, то его лучше доделать сегодня. Откладывать его на потом не стоит.
3: Тельцы, если вы чувствуете себя не самостоятельным или не являетесь таковым, то сегодня надо сделать шаг навстречу этому.
1: А близнецы, сегодня вам нужно подобрать себе простенькое, не требующее ни малейших умственных усилий, развлечение.
2: Раки, сегодня ваше внимание будет восприниматься большинством людей как подарок.
3: Львы, не позволяйте никому влиять на ваше мнение.
1: Девы, лучшее, что вы могли бы сделать сегодня, это переждать, экономить сил.
2: Весы, в делах любовных вам придется сегодня взять на себя некоторые обязательства.
3: Скорпионы, сегодня вам без особых усилий удастся заставить мир крутиться вокруг себя.
1: Стрельцы, то, как общаются с вами, в большинстве случаев есть отражение вашей собственной манеры общаться с людьми.
2: Козероги, обсудите свои проблемы с тем, кому доверяете.
3: Водолеи, сегодняшний день может начаться с неуверенности в собственных силах.
1: Рыбы, сегодня ваша личность окружится таинственностью и будет привлекать толпы любопытствующих. Всем хорошего дня, друзья!
0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
4: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
0: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
7: Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Ждем ваши голосовые сообщения сегодня. Кто вы из оркестра? Записывайте нам голосовыми, и скоро их послушаем. Записать можно в чат мобильного приложения Рекорда. Так, ну что там, бензиновые баталии продолжаются. И случай вопиющий произошел, как по мне. Женщина в Пензе взяла у подруги ребенка, чтобы заправиться на АЗС без очереди. Да, причем не простого ребенка, а ребенка с инвалидностью. Да, и говорит теперь, что ей никакие очереди не страшны. И записала она все это на видео, как лайфхак.
1: Смелая, да,
0: какая? Очень смелая девчонка. И, естественно, ее пропустили, потому что есть такое правило, что дети, тем более с инвалидностью, они без очереди, их родители. На что мама даже этого ребенка отреагировала, что эта женщина является якобы крестной, машина там подлежит перевозке подобных детей и людей. Но она даже не знала, что подруга запишет подобное видео. Она говорит, она просто взяла его как будто бы покататься, представляете?
2: Ну, подруга дурачок, если честно. Что ж ты делаешь? Но... Сотворила гадость, то храни ее в себе.
1: Подруга и маме не рассказала истинной причины, сказала, возьму погулять.
0: Да, крестника, да, да, так, да, и было, крестник. Так и было. Ну, это странно, конечно, да, уже. По-моему, уже перебор пошел какой-то определенный. И есть вторая ситуация, где двое в костюмах крыс надувных, знаете, вот эти, как тираннозавры, с металлическими канистрами просто бежали от начала очереди и бежали заправиться. Это уже было в другом городе, в Хабаровском крае. Все смеялись и пропустили. Говорят, давайте, укрепляйте. Активно. Очень круто. Посмотрите, насколько две разные истории, да, и как одинаковый результат, во-первых, у этих двух историй, но как по-разному все
2: отреагируют. Ну да, никто никого

0: Не обманывал, они нас показали, кто они.
1: Тоже крыски сняли все на видос, и это очень забавно выглядит и смешно. Поэтому, ну, этот бензин, конечно, нужно как подобрее быть.
0: Зато я знаю, что дарить теперь друзьям на день рождения.
2: А уже есть. А что дарить? Есть.
0: Ну вот, раньше дарили вот эту саблю с коньяком, теперь, а я саблю с 92-м буду дарить.
1: Уже много видосов,
3: где можно приходят. Можно с 95-м?
0: Ну, у тебя не скоро день рождения, но с 95-м хорошо.
1: Уже много видео, где приходят на день рождения и дарят актуально. Это канистры, бензин просто. На свадьбе. Бы даже есть свой этот прейскурант. Вы же знали, если вы родители, 30 литров. Если вы друг, то 10 литров.
0: Ничего себе.

0: Рекорд. Новости.
1: Минцифра хочет обязать хостинг-провайдеров проверять личности клиентов через госуслуги. Ведомство планирует привязывать каждый выделенный IP-адрес к конкретному пользователю с подтвержденным аккаунтом. Сейчас для регистрации на хостингах достаточно электронной почты. Чиновники считают, что новые правила помогут в борьбе с киберпреступностью и фишинговыми сайтами. США нанесли третью за неделю серию ударов по Ирану. Под огнем оказались позиции ПВО, склады и базы корпуса стражи Исламской революции. Вашингтон назвал это ответом на атаку торгового судна в Армузском проливе. Сам пролив Ксир объявил закрытым для судоходства. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. Под удары попали базы в Иордании, Кувейте, Омане и так далее. Конор Макгрегор неудачно вернулся в UFC после 5-летнего перерыва. На турнире в Лас-Вегасе 37-летний ирландец проиграл американцу техническим нокаутом всего за 1 минуту. Макгрегор получил травму колена в самом начале боя и не смог продолжить поединок. Это первое появление бойца в октагоне с июля 2021-го. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд реклама.
2: Вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
4: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей. При покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Alpen Gold в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Ваши голосовые послушаем, кто же вы из музыкального оркестра. Тем более сегодня, что день дирижера у нас, поэтому с Андрея, пожалуй, и начнем. Он в поезде.
2: Вейкаперы, привет.
1: Привет.
2: Я сегодня в понедельник, утром 13 июля. Я не инструмент оркестра. Я просто какая-то какофония.
1: Так долго готовился. Какофония. А вот Александр.
3: Всем доброе утро. Здравствуйте. Я сегодня этим утром либо контрбасист, либо волторнист, либо тубист. Мне в этот понедельник опять играть на этой здоровенной хреновине, и кроме меня никто не справится, поэтому...
1: Талантливо, музыкально.
4: Валентин, я сегодня ударник, гастролер, удар на дому потрудился, сейчас на работу еду.
1: А вот то же самое голосовым бы, Валентин. Евгений.
5: Всем доброе утро. Я тот самый барабанщик, потому что мне все по барабану. Большому барабану. Бум-бум.
1: Банально и просто, да? А, мадам Рики.
6: Доброе утро. Я тот человек из оркестра, который вот на самом верху там неожиданно ударяет. Это огромный барабан, такой еще палочкой с пушистым наконечником круглым. Потому что ударяет он обычно достаточно неожиданно. Вот так что неожиданно сегодня здесь в эфире появляюсь я.
1: Да, такой парень, который бам!
7: Это, у которого работа сутки через симфонию.
1: А еще есть такой же по тарелочкам ответственный человек, который
7: цынь! Это вот и есть литавры.
1: Литавры? Это ты про них говоришь?
7: Это про них.
1: А я думал, это люди, у которых часть человека, а сзади лошадь. Литавры.
7: Ну это почти.
0: На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: тебе понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
6: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Вейкаперы представляют InvestFuture с Кирой Юхтенко. Для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд, и с вами Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Обсуждаем ключевые события из мира экономики и финансов. На этой неделе индекс Мосбиржи потерял еще 3,5% и завершаем неделю мы в районе отметки 2150 пунктов. То есть российский фондовый рынок зафиксировал 18-ю неделю падения подряд. И сейчас индекс Мосбиржи находится на уровнях начала 2023 года. Это, друзья, уже не коррекция, это уже больше похоже на образ жизни. Причем мы видим, что по большинству российских акций уже сейчас есть перепроданность. То есть фундаментально компании стоят дешево. Но проблема в том, что рынок может оставаться иррациональным несколько дольше, чем у инвесторов остаются деньги на то, чтобы выкупать просадку. И вот сейчас, кажется, именно такой период наступает, потому что очень многих из рынка выбило продолжающимися распродажами. Ну, а причины этих распродаж не поменялись. Риторика Центробанка, геополитика, рубль, который все еще остается довольно крепким. При этом не совсем прозрачна ситуация, которую мы наблюдали с отзывом лицензии у депозитария крупной финансовой компании. Не очень понятно, что происходит с продажами нерезидентами российских акций. При этом в Банке России обвал рынка не связывают с продажами бумаг из-за рубежа. Ну и в целом мы видим, что экономика наша переживает, конечно, непростые времена, и как-то и компании, эмитенты акций пытаются адаптироваться и принимают решения, которые рынок раскачивают еще сильнее. Вот мы видим, что акции золотодобытчика «Полюс» обвалились на 30% за неделю, даже чуть больше. Причина такого падения в том, что «Полюс» приостановил дивидендные выплаты до 2030 года. Рынку, конечно, это не понравилось, потому что «Полюс» – золотодобывающая компания, развивающаяся, устойчивая, воспринималась как стабильно платящая дивиденды. И вдруг такой разворот. Рынок, конечно, шокирован.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Также отмечу, что на этой неделе нефть снова пошла наверх, потому что на мировой арене все обсуждают то, что пришел конец перемирию между Ираном и США. Недолго оно продлилось, возобновили обмен военными ударами страны, ну и как итог, нефть у нас уже ближе к отметке $80 за бочку заканчивает неделю, больше 5% прибавляет. В России, к сожалению, продолжаются удары по нашей инфраструктуре, проблемы с топливом есть, вы все про них слышали, и это, конечно, разгоняет инфляцию. Вероятно, ЦБ будет вынужден остановиться в цикле снижения ставок. Ближайшее заседание у нас в конце июля. И здесь большинство аналитиков сейчас сходятся во мнении, что ставку снижать не будут. Также на этой неделе мы в России увидели данные по инфляции, на которые еще внимательно смотрит ЦБ. С 30 июня по 6 июля рост потребительских цен несколько ускорился до отметки 31%. В прошлый период было 22%, но при этом годовая инфляция к 6 июля несколько замедлилась до отметки 5,6%. Но это замедление объясняется во многом тем, что не индексировали пока тарифы ЖКХ. Так что это скорее техническое замедление, поэтому большинство аналитиков считают, что ЦБ ставку в июле снижать не будет, а это, конечно, очередное испытание для экономики. Продолжаем внимательно наблюдать. Вы слушали Радио Рекорд, и с вами была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture.
0: InvestFuture. Каждый понедельник в Вейкаперах на Рекорде.

0: Идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
1: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 8 утра в Санкт-Петербурге по московскому времени. Мы продолжаем. В этом часе, кстати, играем. Что же нужно сделать заранее?
3: Заранее скачать приложение «Радио Рекорд». Оно абсолютно бесплатное. Там нужно один раз единожды зарегистрировать свой номер телефона. Все, вы в чате. Общайтесь с ведущими.
2: Да и все классно. Нам напишите, если прямо сейчас зарегаетесь. Привет. Стас вам ответит привет.
4: Я могу ответить не только привет.
3: А я отвечу пока.
2: Все, вот такая у нас игра утренняя. Ну и также не забываем, что в этом году электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собрала лучшие танцевальные силы страны сразу в трех городах. Петербург, Нижний Новгород уже у нас отгремели. Впереди столица. Уже в эти выходные 18 и 19 июля в московском парке ВДНХ на сцене «Радио Рекорд» выступят Swanky Tunes, Шапов, Джин Бисквит и Джин Пол, DJ Mac, Гру, Фил и многие другие. Все сеты с фестиваля слушайте в наших каналах. Плейлисты «Радио Рекорд» в Телеграме и в Макс. На сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест полный состав артистов уже давно на нашем сайте 0+ по возрасту. К новостям, ребята, психологи опять выступили и говорят, что мужчины чаще уходят, если партнерша зарабатывает больше.
3: Ты говоришь, когда психологи выступили, я представляю, что они такие выходят на сцену и барыни танцуют.
2: Ну, возможно, 90% опрошенных мужчин признались якобы. Так психологи или это опрос был, не понимаю. Что чувствуют дискомфорт, когда женщина приносит в дом больше денег. Че такого?
4: Ну, это две разные
3: вещи.
4: Правильно,
3: пусть зарабатывает и не приносит в дом, а приносит себе
4: дискомфорт и, уходить из отношений.
2: Причем финансовый успех партнерши становится поводом для конфликтов, а в некоторых случаях и для разрыва. Поэтому, если у вас конфликт на подобной почве, знаете, это очень популярно у нас.
3: Нужно у меня есть пример у подружки, когда она была на начальнической позиции, а ее муж как раз в ее же организации работал, но на низшей должности. Так. Они разошлись.
2: Ага. Кодовое здесь слово «была».
3: В одной организации.
2: А она осталась на руководящей позиции?
3: Да. Да.
2: А он выше не поднялся, да? Просто вот она стала больше зарабатывать, и он ушел.
3: И просто его как раз не устраивало, я думаю, что работать в подчинении у своей же собственной супруги.
4: Ну, не, это две разные вещи. Это работать в подчинении. Ты можешь зарабатывать и больше, чем она. Если ты у нее в подчинении, это может вызвать дискомфорт.
3: Мне кажется, да. Тут больше ситуация, что они на одной работе.
4: Да, в этом плане. Слушайте, ну надо иметь огромную силу, чтобы жить с человеком, который зарабатывает больше тебя.
2: Физическую?
3: Да.
4: Физическую, чтобы отбирать эти деньги. Нет, в принципе, ну, смирись с тем, что она зарабатывает больше. Все прекрасно.
2: А как же тогда миром правит любовь, главное чувство? Так, а тогда что, 90% врут, что ли, или что?
4: Конечно.
3: Подожди, ну тебе же, по-честному сказали, испытывают дискомфорт. Ну как бы, ну хорошо, ну ходят они в дискомфорте. Желудок тоже может болеть, это же тоже дискомфорт.
2: Я бы вот лично очень радовался за вторую половину. Нет, ну, реально, там... зарабатывает больше, ну молодчинка.
4: Нет, а смотря на сколько больше зарабатывает. Если, допустим, ты зарабатываешь сотку, а она там 200 тысяч или 150, ну существенно, да, ну ты тоже неплохо зарабатываешь. А если ты ничего не зарабатываешь, а она тебя содержит, ну тогда извини меня, ну сделаешь это со своей жизнью.
2: Да тоже неплохо.
3: Хорошо, подожди, давай сравнивай, смотри. Ты зарабатываешь 100, а она лям.
2: Так.
3: Нормально себя чувствуешь?
2: Королева моя!
3: Хочешь на руках, вот туда сиди.
2: Обниму, поцелую в щеку и во вторую тоже.
3: Свози меня на Мальдивы, да?
4: Ну ты все еще самодостаточный, говоришь, у меня 100 тысяч.
2: Закажи мне GTA-шку, пожалуйста, по предзаказу. Две, и другу моему. В общем, будем обсуждать, из-за чего вы точно расстанетесь или расстались со своей второй половиной. Такая тема обсуждения у нас на ближайшие 2 часа. Может, кто-то ультиматум уставил, вредная привычка какая-то. Может быть, верит в тренды из интернета, гороскопы. Вообще, вспоминаем все, друзья, и пишем к нам в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы
0: на Рекорде.

0: Мы обсуждаем, из-за чего вы точно расстанетесь или уже расстались когда-то с прошлой своей второй половиной. Знаете, что самое интересное? На первом месте у нас вариант в голосовалке — это ставит ультиматум сейчас, на данный момент. А на втором месте — это несовместимость в постели. То есть два таких варианта, которые на самом-то деле...
1: Это важные моменты.
0: Да-да, очень интересные в современных реалиях.
2: В смысле, она любит твердые подушки, а он мягкие?
0: Да, дело в матрасе.
2: Я надеюсь, в этом.
0: В этом.
1: Привет, Викапер. С первой расстался из-за ее инфантильности, со второй — измена, а третья понял, что привязался.
0: И так
1: вот расстался? С третьей вопросы.
0: Привязался, поэтому расстался, говоришь?
1: Или что, да.
0: Слишком привязан.
2: Да, хочу на ней жениться, да пора ее бросать.
0: Дмитрий голосовое прислал, послушаем.
3: Здравствуйте, Вейкаперы, многоуважаемые. Алтайский край на связи. С супругой живем уже 20 лет. Поначалу я зарабатывал больше, чем она. Сейчас она зарабатывает в два раза больше, чем я. Ну ничего уже, двадцаточку прожили нормально.
0: Ну и хорошо, смотрите. Просто... Вот случай вам другой, про деньги, про заработок. Да,
2: на 23 февраля носков будет чуть-чуть больше, и пена будет посолиднее.
0: Разве это не плюс?
1: А да. Все просто, у кого деньги, то ты прав, тут и альфа в отношениях.
0: Как будто из стаи кто-то сказал, альфа.
1: Виталий, даже не буду пробовать встречаться, если девушка курит. А если в процессе закурила, то мы сразу расходимся.
0: Если уткой станет, вот Андрей Кош 73 написал, это интересно, что, обколет губы или что, да?
2: Я думаю, что да.
0: Настолько прям.
2: Но вряд ли она будет плавать с другими утятами и гадить на ходу.
0: Просить хлеб у тех, кто проходит мимо.
2: Вот это вот. Так. Улетать куда-то на юга зимой.
1: Анастасия пишет: с прошлым молодым человеком расстались из-за того, что он баловался котиками, а я не знала этого.
0: Вот это было, кстати.
1: Работал на двух работах, ушла к своему знакомому, женат третий год, очень счастлива.
0: Тоже неплохо.
1: Но это получается, ты скрываешь, да, свои какие-то вредные привычки, получается так?
0: Ну это даже не столько вредная, это ужасная даже привычка, даже среди вредных привычек. Движение жизни. Как становился по-любому, кто остановился, по-любому останется на обочине, заявил Сильвер к чему-то сейчас. Такую цитату Стэтхэма решил нам выдать.
1: А мы со второй половинкой работаем вместе на одной работе. Она получает зарплату в размере примерно 120 тысяч. Я, как простой водитель на «Газели», получаю порядка 90 тысяч. Ничего, живем припеваючи, в этом году еще и свадьба, и ребенок родится. Главное не деньги, а любовь и взаимопонимание. Ну, здесь, кстати, небольшая разница, да?
0: Но она все равно есть, и посмотрите.
1: Ну, небольшая.
0: Да, главное же договориться. Мне кажется, когда кто-то прям вот зарабатывал 90, потом бах, резко 200, да, например, человек, ну, деньги меняют людей в каком-то плане. И, может быть, в этом случае вторая половинка начинает тоже меняться, смотреть на что-то другое, видит совершенно другие ценности. И, наверное, вот в этом случае уже другой начинает не соответствовать.
2: Просто меньше смс-ок будет, что скинь денег на маникюр. Ну, их должно бы стать меньше.
1: А, живем с супругой 15 лет в браке, я жаворонок, рано встаю, занимаюсь спортом. Супруга, наоборот, сова, сидит до утра в телефоне. Полный антиспорт. Нет ни одной общей темы. Детей тоже нет. Но вот парадокс, живем ведь и любим друг друга.
4: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
5: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по проспекту Победы от Зорги до Завойского. Также по Чернышевского от Кремлевской до Московской. И по Ленинградского от Пржевальского до Тезовской. Всем удачи на дорогах.
6: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
7: И Гитлер, Кизлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар, заезжай, центр...

0: Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-3924-4741, 16+.
3: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreame и

0: Не действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
1: Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

Танцевальная музыка, как чемпионат мира по футболу, способна объединять людей движением и собирать полные стадионы. Dance Лето на Рекорде.

0: рэперы.
1: А вот прямо сейчас открываем мобильное приложение Рекорда и пишем «Игра» в чат мобильного приложения, если хотите оказаться в прямом эфире. Ждем ваших сообщений, случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся. Пока обсуждаем, за чего вы точно расстанетесь или расстались в своей прошлой второй половинке.
2: А мы с женой живем уже вместе почти 22 года, склоняемся к тому, что только измена может нас разлучить, все остальное – дело житейское.
1: Николас пишет, много пила и меня подсадила. Вот такая история.
3: Должно предложение. До сих пор вместе, душа в душу.
1: Жиза, видимся.
2: Чин-чин.
1: У пятерочки.
2: За 14 лет брака по-разному было. Он больше зарабатывает, то я. Пришли к выводу, что нам обоим комфортно, когда плюс-минус одинаково.
1: Вот это хорошо. Сладко, стекловато тоже. Ну, собственно, уже расстались, говорит. Из-за того, что она на бровях ходила с работы часто.
3: Она барменом работала?
1: Наверное.
2: Тат пишет, причины расставания, которые, видимо, могут триггернуть. Первая — измена, второе — физическое насилие, третье — агрессия, отсутствие уважения, четыре — злоупотребление алкоголем. У бывшего было комбо.
1: Все собрал, да?
3: Ты за абьюзер такой.
1: Ну, измена — это стопудовая вещь. Давайте вот просто примем ее.
2: Мне казалось, что измена как раз в голосовалке и победит.
1: А мы не добавляли этот вариант. Да? Ну, потому что это понятно. Никто не будет это терпеть. Кто будет терпеть измену вообще? Какой адекватный человек?
3: Ты не поверишь. Есть люди, которые терпят.
1: Ну, хорошо, что у нас другие слушатели. Владимир, моя бывшая решила пройти курсы личностного роста.
2: О!
1: А от какой-то блогерши в запрещенной сети. Какая она молодец, что свалила от меня. Теперь живет по соседству. Наблюдаю за всем со стороны. Как же здорово, что избавила меня от себя.
3: Живет по соседству на улице, потому что курсы не зашли.

0: Лида. А не поверишь, у меня тоже, по-моему, есть в окружении такой пример, когда МЧ пошел на какие-то курсы, вот тоже там
1: коучинга,
0: роста, да, и всего остального. Отлетел, так скажем, насильно, надолго и далеко.
1: Ага, ну бывает, остались. бывает. Это грустно, конечно. Грустная история, когда вот это вот так происходит почему-то. Почему-то люди сами не догадываются, они должны что-то объяснить специалисты. И специалисты ли-ли.
0: Вот что большой важно. Вопрос, да, ли-ли.
1: Которые это объясняют все. Не совпали интересы в глобальных жизненных приоритетах. Дежавю виртуал написал. Каких подробностей нужны? Так, что у нас еще есть?
2: Она хотела отдыхать с подругами, и я хотел отдыхать с ее подругами.
0: Подожди, кстати, тоже по поводу интересов, понимаешь? Возможно, например, девчонка в паре уже там готова, хочет развивать семью, там, рожать детей, а парень, может быть, к этому не готов. Это что же может быть причиной расхождения?
1: Может быть и наоборот.
0: Может быть, наоборот.
1: Здесь нужно как-то договариваться, да, наверное, обсуждать. Если цели меняются у людей, мне кажется, то им нужно искать себе других половинок. Это все делается мирно. Люди очень мало разговаривают, как мне кажется, в парах так особенно. Поэтому и происходят какие-то такие конфликтные триггеры, из которых потом расстаются и обзывают весь противоположный пол в этой же сети, кстати.
2: Именно поэтому приходите на мои курсы. Как общаться со своей второй половинкой?
1: К нам, к вейкаперам.
0: Как общаться с бывшими?
1: Ну да, три этапа. Разберем все ваши отношения.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Швейцария готова снова принять у себя переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта. В швейцарском МИД заявили, что поддерживают контакты со всеми сторонами и предлагают свои посреднические услуги для достижения прочного мира. Дипломаты подчеркнули, что одобряют любые инициативы, которые помогут завершить боевые действия. Ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году достигнет 78 лет, а к 2036 вырастет до 81 года. Такой прогноз озвучил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, этот показатель является главным индикатором качества жизни в стране. Онищенко отметил, что добиться роста удалось благодаря победе над опасными инфекциями и массовой вакцинации. В полуфинал чемпионата мира по футболу этого года впервые в истории вышли 4 лучшие сборные планеты согласно рейтингу FIFA. В первом матче лидер мирового топа Франция встретится с занимающей 3-е место Испанией. Эта игра пройдет во вторник, 14 июля. На следующий день, 15 июля, вторая команда мира, Аргентина, сыграет с 4-м номером рейтинга Англии. Оба поединка начнутся в 22 часа по Москве. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
5: Только второй.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
10: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
12: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из «Гиперленты». Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б. ОГРН 103-78-3208-605-6+.

0: вейкаперы на рекорде. Скорость звука.
1: Будет играть сегодня Александр. Саша, привет.
2: Добрый день.
3: Добрый день. С какого ты города?
2: Златоуст, Челябинская область.
3: Прекрасно. Твоя задача очень простая. Попытаться услышать ускоренно-замедленный вариант трека известного. Если ты вспомнишь название, либо исполнителя, либо напоешь какие-то строчки из этой песни, все будет в зачет.
1: Да, мы должны понимать, что ты хоть как-то знаешь этот трек.
3: Да.
1: Ну что, первый вопрос, первый трек. Готов, Саш?
2: Готов.
1: Поехали.
2: Блюдо будет до куда?
1: О, это этот трек разве? Ну давайте послушаем.
2: Подумал, да.
1: Давайте послушаем. Ну, это The Ridley. Гиг де Агастини, но не по-моему, это не Добуди Добудай.
3: Это другой, да.
1: Поехали дальше. У нас еще есть один трек, поэтому слушай внимательно, Саш.
2: Есаул, Газманов, Олег.
1: Конечно, это правильный вариант. Очень кто-то рекорд включил, да, такой? Чего?
4: Захотелось сальто сделать.
3: А завтра ремикс?
1: Да, ждите на площадках всех в эфире. Ну что, Сашу мы поздравляем. Он отгадал, как обещали, один трек, один приз. Он твой, можешь передать привет, Саш, кому хочешь.
2: Привет всем, спасибо рекорду. Всегда будете, всегда с вами.
1: Всегда будем, всегда с вами. Друзья, лайкайте розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у вейкаперов.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Tenet T8 – это пространство и уверенность. Вместительный салон, большой багажник и мощный двигатель. Tenet T8 – для новых моментов. От 2 миллионов 705 тысяч рублей. Подробности в Tenet Dialog Auto на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
13: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону плюс 7 843 212 2120. Акция действует до 28 июля.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Продолжаем обсуждать, из-за чего же вы точно расстанетесь со своей второй половинкой, либо уже расстались, и эти причины явные.
1: А с бывшей женой расстались по инициативе ее подруг, которые ей навязывали, типа, ну что ты с ним делаешь, он обычный повар, что он тебе может дать? Смотри, вон, у меня один цветы дарит, подарки, с другим, значит, она на отдых летает, с третьим спим, вот и расстались, а я теперь работаю личным поваром у миллионеров и зарабатываю очень хорошие деньги. А она так и осталась второсортной эскортницей, неудачницей и алкоголиком.
2: Накидал в топ вообще просто.
0: Не хватало только паспортных данных, по-моему, чтобы мы точно знали, кто она такая.
1: Такая реклама. Второсортная эскортница, неудачница, алкоголевица.
0: Ну, кстати, когда вмешиваются, да, в отношения, Олеся про это же пишет, вы точно расстанетесь, если впустите в свои отношения кого-то третьего. Я имею в виду подруг, мам, сестер, друзей. Общайтесь, решайте свои проблемы вдвоем, да. Все остальное это вообще фигня. Вот пример как раз-таки нашего слушателя.
1: После 12 лет расстались. Новизны захотелось мне.
0: Ага, так, рискнула испортить воздух в моем гараже.
1: И это причина для расставания была?
0: Костя решил, что да, все, она пошла.
2: Нет, но...
0: в другой гараж.
2: Смотря как она это сделала. Может, она другую машину завела, и там бензин был некачественный.
0: Может, реально.
2: Да, может, разлила чего.
0: Я думаю, он так и это имел в виду.
1: Расставания не было, Маргоша пишет. Но мужа выбирала исключительно по знаку зодиака. Когда знакомилась с парнями, в первую очередь узнавала дату рождения. По итогу муж совместил со мной по гороскопу. Счастлива в браке уже 13 лет. А он, кстати, как к этому относится? Просто, представляешь, если он не знает, на самом деле, что она его по гороскопу вызвала, он абсолютно против всего этого.
0: Нет, если она один раз вот это узнала, и все, дальше живут нормально, ну, как бы хорошо. А если вот она постоянно как-то контролирует вот эти даты, Меркурий, там, вот эти какие там бывают, ретроградные, то, наверное, это может как-то.
2: Так а у тебя по гороскопу сегодня, ну, какая-то встреча, пока.
1: О, кстати, прикольная тема, Лена пишет. Я расстанусь в том случае, если мужчина мне станет говорить, может, тебе стрижку сделать, может, похудеть, может, потолстеть, что-то другое надеть. Я об этом уже сообщила своему бойфренду, так сказала, сразу станешь отбойфрендом.
2: Поэтому сказала ему, типа, может, тебе не указывать, не, может, тебе не говорить свое мнение.
0: На лезвие ножа парень ходит, да, живет постоянно тебе.
1: Слушай, ну мне, кстати, кажется, что это тоже странно, когда партнер начинает диктовать какие-то такие вещи, намекать. Ну, если тебя что-то не устраивает, как бы, давай ты как бы с собой разбирайся.
2: Это еще не самое страшное в их отношениях. Самое страшное будет, как тебе моя прическа? Может быть, с ней что-то ему сделать? И он такой, не подскажешь? Ты не интересуешься ей. Скажешь? А что ты лезешь в мою жизнь? Будь аккуратнее, мужик.
0: Так, Ирина пишет, мне не нравился его запах. Не духов, а именно запах тела. Он был просто ужасен. Кстати, есть какая-то тема, когда люди чувствуют этот запах тела, и мы сейчас не про дурной, да, какой-то запах, а вообще, кажется...
1: Это, мне кажется, да, несовместимость на уровне вот запаха. Может такое быть.
0: Генном, наверное, уровне.
1: Да.
2: Ну, бывает.
1: На этапе романтических отношений еще встречались, не жили вместе, было дело, привел домой котенка. Белый-белый, красивый-красивый. А когда она пришла, говорит, или кот, или я. Ну что ей ответил? Ну, он уже здесь живет больше тебя.
0: Все по-честному.
2: Вот и имя у кота есть. Или кот, или я.
1: Мне кажется, здесь тоже вопрос, понимаешь, в ультиматуме. Ну, то есть пришла, поставила или.
0: Ну да, зачем? Может, кот действительно уже дольше живет.
2: Ему какая разница, какая киска-то? Твои камеры на рекорде.

0: реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gelandrus.ru.
5: Вейкаперы
6: на рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И у нас ровно 9.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Ребята, вы любите мармеладных червячков?
3: Кого? Мармеладных червячков любим.
2: Любите, да?
3: Да. А что, они вредные?
2: Вы неадекватные.
4: Почему?
2: Есть мармелад в виде червей и прочих вот этих глаз и так далее. Методически это неадекватно. Рекомендации Минпросвещения. Там говорят, что это точка зрения психоневролога вообще изначально. В ведомстве рассказали, что все это навязано видео какими-то с интернета. Я их ел, когда этих видео не было, интернета тоже.
3: Да.
2: И специалисты крайне обеспокоены тем, что дети хотят полакомиться странными фигурками из мармелада. Поколение Альфа, 7-11 лет, еще не до конца сформировано теоретическое мышление, как они говорят, поэтому они делают все, что скажут в соцсетях. Вот, хорошо. Поэтому нравится вам мармеладные червячки?
3: Вообще, понимаешь, у меня сейчас большие вопросы. Им там вообще делать нечего. Они сейчас реально анализируют, почему мармеладки в форме червячков. Серьезно, да? Это у нас как бы проблем вообще других нет.
5: Но давайте смотреть правде в глаза. Мармеладные червячки уже не такие вкусные.
2: Но это уже другой вопрос.
5: Они уж точно не такие, как настоящие.
3: Хорошо. Какой формы должны быть тогда мармеладки?
5: В виде мишек.
3: Груди?
2: Нет, подождите, ну мишек это тоже будет неадекватно.
3: Конечно, это
2: хочешь
3: же...
2: Хочешь съесть медвежатину.
5: А вот, хорошо, вы же ели, да, мармеладных мишек?
3: Да.
5: Ну, что первое откусываете?
3: Голову.
2: Я, конечно, правую ручку.
3: Ну, она такая маленькая, я целиком.
5: Бедные мишки, они, по-моему, так настрадались все такого.
3: Просто смотри, прикол червячка в том, что его можно цапнуть и оттянуть. Какую-то еще форму придумай, чтобы можно было цапнуть и оттянуть.
2: Ты все на настоящий.
5: А есть типа настоящий, если располовинить их два.
2: По-моему, это крайне странное исследование.
3: Конечно.
2: Как бы мармеладные червячки здесь при чем еще? Ну, я вот яишенку любил. Мармеладка была у меня раньше.
5: Да,
2: прикольно. Дельфинчики, помните, синие? Что значит, я хочу съесть дельфина? Я неадекватный.
3: Ты живодер.
2: Не указывайте мне, что есть.
5: А печенье в виде рыбок?
2: Печенье, кстати.
3: Вот вообще вопросы. Давайте крекеры исследовать.
2: А помните печеньки, которые были с животными? Там обезьянка была.
3: Да, да, да, да.
2: Ну так а что теперь?
3: Вид, по-моему, назывался или что-то такое.
2: Это макарошки.
5: Нет, это с буквами.
3: Макарошки.
2: Ты хотела съесть буквы.
3: Ну, что, я зоопарк помню, да, реально собирали.
5: Ты знаешь, берешь такой, нечего тебе сказать, набрал полный рот этих букв, выплюнул, а там слово похабишь.
2: Собирай сам, да.
1: На Рекорде.

0: фейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Оказывается, современные сорта грейпфрута с насыщенной красной мякотью, включая Rio Red, да, были выведены с помощью радиационной селекции. В середине 20 века селекционеры облучали растения специально, чтобы вызвать случайные мутации, одна из которых усилила красную окраску плодов. Ну вот так вот.
2: Мы едим мутантов.
1: Радиационные апельсины.
2: Это что, овощи и фрукты X?
1: Юбилей.
2: Это апельсин.
1: Поехали. Из-за неконвертируемости советского рубля СССР не могли выплачивать АБА гонорары за продажу пластинок обычными денежными переводами, оказывается. Поэтому часть выплат за права на музыку производилась нефтью. Ее продавали на мировом рынке, а выручка поступала правообладателям напрямую.
3: Представляете? То есть через нефть. Нормальная схема.
2: Но... Або нефтяные магнаты, получается.
1: В какой-то момент были, да. Не сейчас иногда. 1 литр бензина — это 23,5 тонны останков древних растений и организмов. Именно из них, по мнению ученых, образовалась эта самая нефть.
2: Я предлагаю, более уважительно тогда относиться к останкам. Ты приезжаешь на АЗС и говоришь, типа, мне, пожалуйста, 10 литров диплодога.
1: 4 динозавра.
2: Она говорит, у нас остался трицератопс.
1: Трицератопс некачественный.
2: Он у вас подяженный.
1: Какие присадки у вас в этом?
3: К динозаврам присадки.
1: В анаконде.
2: Он говорит, типа, слушайте, наш трицератопс ел другого динозавра. Это считается присадкой? Да, заливайте.
1: Такое я вообще брать не буду.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по проспекту Победы от улицы Фучика до Завойского. Также по Петра Витера от Дементьева до проспекта Амирхана. И по Даурску от проспекта Универсиады до Павлюхина. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: По сютиму веленью, по моему хотению, хочу для дома кровлю, фасад и забор красивый.
7: И очутился он в центре металлокровли. А там сайдинг, профнастил, черепица и штакетников вереница собственного производства. Да за один день.
6: Ну и тюка, молодец.
7: Центр металлокровли, Казань.
8: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
9: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
10: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
11: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
12: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
13: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. В стоматологии НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
14: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.
1: Дэнс лето! На рекорде.
2: Новый трек на рекорде.

0: Продолжаем обсуждать, из-за чего вы точно расстанетесь, либо уже расстались со своей прошлой второй половинкой. Читаем ваши комментарии.
1: А представьте, пара расстанется из-за того, что один любит слушать вейкаперов, а другой нет.
0: Ну, это весомая причина, я считаю.
2: Ну, слушай в наушниках. Ну, лучше сохранить, наверное, семью.
0: Тот, кто не вейкаперов, да. Слушай наушник. Предательство. Вот искрометный драматург написал одно слово. Ну, бывает.
2: Что за ники? Что за мед вообще? Мы как будто вышли на полянку, а там вот эти, знаешь, они растут. И ты вроде один сорвал там. А их вон много.
0: Искрометный драматург.
1: Не доверяю людям, которые не любят животных. Вот собачников могу потроллить, но им доверяю, хотя сам кошатник. Вот, кстати.
2: Мне не доверяют.
1: Такие разногласия, да, могут быть в паре.
0: Ну, может быть и такое. Нервы мотало, Павлик написал. Вот просто, вот такая причина может быть даже.
1: Дело было в молодые годы. Встречался с девушкой, она устроилась на работу, попросила принести ей обед. А я в этот момент был занят и сказал, что не могу. И вот так вот мы расстались. А друг и девушка связала шапку. Он сказал, не буду ее носить. Тоже расстались.
0: Чего?
1: И вот мы всегда угораем, что он из-за обеда, я из-за обеда, а он из-за шапки расстались.
2: По сути, такой человек, как будто с мамой встречались, не пообедал и без шапки вышел на улицу. А она готовила ребенка, типа, уже воспитывать.
0: Ну, в таких случаях, наверное, просто девчонки нашли причину. Я так понимаю, что это было еще. Ну, из-за шапки и еды.
1: Это очень смешно.
2: Она такая,
1: носи не буду, все, пока.
2: Представляешь, он заходит домой, она такая, привет. Он через секунду отвечает, привет, говорит, секунду думал! Может быть, любовь уже завяла? Вышел отсюда.
0: Ну, как будто это так и подвязано, да. Так, измена предательства. У меня в топе здесь в комментариях.
2: Измена предательства.
0: Так, друзья, обсуждаем, из-за чего вы точно расстанетесь или расстались со своей второй половинкой. Написать можно, и мы будем еще обсуждать чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: от Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Возможное расширение Мундиаля, новый рекорд Месси и все полуфиналисты чемпионата мира. Сборная Испании прошла Бельгию на пути к полуфиналу. Голы Руиса и Мерина обеспечили испанцам победу, а бельгийцы ответили лишь голом Декетеларе 2-1. Не самая простая победа Красной Фурии. Мощная заруба получилась и в матче Норвегии с Англией. В основное время команды забили друг другу по голу усилиями Шелдоропа и Беллингема, и игра перешла в овертайм. Там Беллингем уже оформил дубль и вывел свою сборную в полуфинал 2-1. Тренер англичан Томас Тухель после матча признал, что его команде нереально фартануло, и счет не по игре. Аргентина уже привычно не обошлась без драмы в игре со Швейцарией. МакАлистер открыл счет в дебюте матча, однако победу латиноамериканцы не удержали, и счет сравнял Ндой. Только в овертайме Аргентина смогла дожать соперника. Еще по голу забили Альварес и Лаутаро. 3-1. Лионель Месси стал рекордсменом Мундиалей по количеству матчей в плей-офф. За карьеру набралось аж 15 игр. Будет как минимум еще одна с англичанами. Жезус Жежуш стал новым тренером сборной Португалии после отставки Мартинеса. Специалист решил сразу зайти с козырей и заявил, что Криштиану Роналду никогда не станет проблемой ни для сборной, ни для него. Садио Мане принял решение завершить карьеру в сборной Сенегала. Это был последний мундиаль в карьере африканской легенды. Игрок сборной Колумбии не смог вернуться на родину после неудачи в матче со Швейцарией. Стоило Кампасу не реализовать выгодный момент матча в 1/8, как его стали кошмарить в соцсетях и посылать угрозы ему и его семье. Колумбийские фаны не прощают ошибок. В Перу более 500 детей, рожденных во время Мундиаля, назвали в честь Эрлинга Холланда. Фамилии норвежца за время турнира назвали 468 малышей в стране, а еще 91 ребенок теперь носит имя форварда. Президент ФИФА Джанни Инфантино не исключил, что количество команд на чемпионате мира может увеличиться до 64. Он считает, что каждая страна должна иметь право на победу в турнире, а не только Южная Америка или Европа. Все бы ничего, но этот розыгрыш Мундиаля уже расширен до 48 команд. Похоже, этого мужчину не остановить. Стали известны полуфинальные пары Мундиаля. 14 июля ждем поединок Франции и Испании в 22:00 по Москве, а 15 июля в это же время зарубятся англичане и аргентинцы. Матчей в 4 утра на турнире больше не будет. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Рекорд, реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. От содействия до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Мы обсуждаем, из-за чего вы точно расстанетесь или расстались со своей второй половинкой, и немного голосовалки, да, сместилась наша вторая позиция, была несовместимость в постели, теперь на втором месте разный ритм жизни и интересы. На первом все так же ставят ультиматумы, кстати, видимо, самая популярная проблема сейчас. Но почитаем комментарии, посмотрим, что там есть еще.
1: Носит мои трусы без разрешения.
0: А как она посмела? Как она посмела эти проветриваемые парашюты носить?
2: Как шорты носят?
0: Наверное.
2: А не так, что я на работу.
0: Интересно, я такого ни разу не встречал. Но вот Честер написал: я знаю один факт, из-за чего люди могут расстаться. Это научный факт. Люди с разными политическими взглядами отталкиваются, их союз обречен на распад. Там все на уровне энергетики. Происходит на уровне флюидов даже. Я большую научную статью читал про это, так что если вы политически активный гражданин, рекомендую при знакомстве спрашивать политическую принадлежность. Ни разу такого не видел.
1: На первом свидании ты за кого голосовал?
2: Она говорит: да я на дороге максимум голосовал. Ты пристал ко мне.
1: Ты пару раз.
2: Ты за... Чья политика тебе важнее?
0: Очень интересно.
1: Любовь пишет: ушла, потому что за 7 лет абсолютно никакого движения в отношениях. Я движ, он овощ. Устала. Сейчас без него покоряю новые высоты и живу свою счастливую жизнь.
0: А вот что значит движ? Кстати, часто в интернете же всплывают подобные видосы, что я-то много что делаю, там туда хожу, сюда хожу, за собой слежу, за питанием, за спортом, двигаюсь вперед, а он нет. Так, а разве вот это может развести двух любящих?
1: Он ей говорит, это как раз про разные интересы, скорее всего.
2: Он ей говорит: остановись, давай поговорим, уже выясним, что нам обоим нравится. Она все куда-то ходит.
1: Она бежит, бежит от там... старости.
0: Нет, просто если она, да, куда-то постоянно торопится. Он нет, это же не повод для расставания. Сейчас ритм жизни, да, там разные интересы начали лидировать. Ну тогда это же наоборот, познание других интересов. В этом же можно найти очень крутые бонусы.
1: Ну, кому-то важна поддержка. Возможно, ей важно, чтобы он бегал за ней или вместе с ней, или занимался движем, что там, не знаю, она на выставку, пойдем со мной. А возможно, человеку это неинтересно, хочется лежать на диване. Ее это не устраивает.
2: Так, стоп.
1: Отсутствие поддержки.
2: А ему важно, чтобы она могла играть 2-2 за Шаукана и Саб-Зиро.
1: Надо договариваться, разделять интересы друг друга. Мне кажется, вот это важно. А не болт забивать на интересы друг друга.
0: А мне кажется, вообще должно быть каждому комфортно, и при этом не надо никому мешать. И тогда будет вообще офигенно. Ну, чтобы было прям реально тогда максимально комфортно двоим.
2: Ну, это слишком идеально.
0: Это прекрасно. Яна пишет, что он был папенькиным сынком мажорик, который постоянно лебезил перед ним и боялся ослушаться. Вот такая история.
1: Я в 2013 году расстался с девочкой моложе меня на 15 лет из-за того, что она типа меня уже разлюбила. Когда уехала в Москву еще в начале 2000-х поработать в игровых клубах, сразу начала изменять без первых моих рабочих дней. А по телефону говорил: найдите новую девушку.
2: Расстался с девочкой, потому что у нее там экзамены, стрессы.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Dance для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная, меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Про. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
4: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
7: Ооо, строит! Строит районы смело! Ооо, строит! Строит для всех поколений! Ооо, строит! Строит для чемпионов. Ооо, строит! Строит в моем регионе.
8: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Обсуждаем, из-за чего вы точно расстанетесь, либо расстались со своей второй половинкой, и здесь же скоро подведем итоги голосования наше.
2: Нет девушки, нет расставаний. Вот такой.
1: Ну, давайте в крайности-то прям не уходить.
3: Ну, это слишком просто.
1: Чесночный баунти. Ревность злая штука, говорит. Из-за нее много расставаний. Зато из-за ревности к классухе младшего я был освобожден от походов на родительское собрание. Бонусы.
3: Везде есть плюсы.
2: Алексей расставался из-за предательства, вранья и лени.
1: Тамара, кстати, очень похоже сообщение. Мы с мужем, рассказывают, уже 14 лет вместе. Общих интересов очень много, особенно в мототехнике. Причем не езда, а прям механика. Сыну 5 лет. Вот из-за этого можем расстаться с мужем. В роли папы он просто никакущий. Вот. И дерутся из-за мелочей. У меня 2 сына, получается. Свекровь возврат не принимает, сказала, срок годности истек. Не думала, что могу с таким столкнуться. Мужу 40. Причем как мужчина он для меня просто топ. Но мне важен и наш сын тоже. Сложная ситуация.
3: Ну что, воспитывать?
2: Она не хочет воспитывать двоих.
3: Ну, отдай его в кадетское.
1: Им же весело вместе. Кого? Мужа, которому 40 лет?
3: Да, чтобы научили там уму-разуму.
1: Мне кажется, все нормально. На самом деле, они так развлекаются.
2: Жена с подругами поругалась. И вы знаете, мы перестали ругаться совсем.
1: Вот,
2: то есть, получается, кстати, подруги как-то там наяривали и на путь неистинный ставили свою подругу.
1: А подруги часто могут быть вот этим змеиным логовом, так
2: да,
1: сказать. Конечно, у одной что-то там случилось, она похвасталась, и всегда же они же рассказывают все только хорошее, что с ними происходит, и демонстрируют в сети. А плохое-то кто расскажет? А та, которая поделится одна, да, она и станет камнем преткновения и обсуждения всех остальных.
3: И причем избавиться от подруг сложнее от ее. Ты, а пытаться подружить, хоп, и ты уже в этом логове.
1: Вот кто-то у вас хоть раз в жизни было, что вот друг помешал отношениям? Вот парень помешал отношениям. Парень, пацан пацану. Я ни разу не помню такую историю.
3: Я что-то такое
2: слышал. Я зависла.
1: Зависла?
3: Я такое слышал.
1: Слышал.
3: Там друг был заинтересован в девушке.
1: Девушка. Ну, это не друг тогда.
3: Да, получается, не друг.
1: А маленький паскудник Санты. Этот. Поехали. Подводим итог голосования, из-за чего вы точно расстанетесь или расстались со своей второй половинкой. На первом месте у нас это, конечно, ставит ультиматумы. Так все и осталось. На втором месте вариант – это несовместимость в постели. И на третьем месте – разный ритм жизни и интересы. Вот такие топ-3.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас ровно 10.01 в Петербурге по московскому времени. В этом часе в конце что-то произойдет.
3: Да, мы хотим, чтобы вы написали нам в чат мобильного приложения «Радио Рекорд» ваш город и вопрос, который вас волнует. Возможно, мы в прямом эфире с вами пообщаемся и как-то решим. Может быть, вы хотите отпроситься у начальника сегодня на половину дня? Почему бы и нет? Сделаем это в прямом эфире, например. Либо вам нужно посоветоваться по какому-то важному жизненному вопросу. Тоже напишите ваш вопрос и город.
2: А если просто хотите чем-то поделиться, что произошло у вас в городе, тоже напишите. Да, вы это мы тоже прекрасно вместе с вами обсудим. Ребята, там массовая такая болезнь началась определенная. У молодого поколения она наблюдается больше всего. Но люди массово убивают себе руки смартфонами. Как это происходит? Врачи все чаще диагностируют у людей 18-25 лет. Пока в большинстве так называемую смартфонную кисть. Причина – привычка очень долго держать телефон в одной руке и печатать большим пальцем, из-за чего нагрузка на сухожилие возрастает несколько раз. В результате появляются боль в кисти, онемение пальцев и характерные щелчки запястья. Чтобы снизить риск, специалисты советуют чаще менять руки, не опирать смартфон на мизинец, как это обычно бывает, и пользоваться голосовым вводом просто, и тогда будет все ок.
3: Либо давайте, может быть, откроем курсы, как печатать мизинцами. Давайте просто нагрузку распределим по разным пальцам.
2: Ну, так и говорят, просто меняйте руки. Тогда хотя бы, чтобы у вас не было вот этой...
4: Пальчиковой коучи.
2: Смартфонной кисти. Да.
3: Finger dance.
2: Ну, у меня бывает рука, нет-нет, да, как, знаете...
3: Да, онемеет.
2: Да, онемеет, это как помехи на телевизоре были раньше. Вот такая же тема, я ее так же ощущаю.
4: Покалывает.
2: Что
4: ты делаешь в этот момент?
2: Покалывает потом. Я жду, пока она вернется ко мне. Да, я думаю, что он просто отошла.
4: Гуглишь, не выпуская телефон.
2: Что делать, когда кисти не делают?
4: Ну, бред же какой. Что значит убрать телефон?
2: А прикольно, да, когда она вот потом, перед тем, как покалывает, ты не чувствуешь вообще. Да,
4: как будто не твоя рука.
2: Об стену бить, да, и оно вообще...
4: Пришла незнакомка.
2: Да какое-то инородное тело на тебе. Ну, это весело.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про головоломки.
2: Нет, у нас 13 июля, 36 лет назад, был основан Центральный банк Российской Федерации. Про банки хочу поговорить вместе с вами. Значит, знали ли вы, что первая кредитная карта была выпущена в 1950 году в Нью-Йорке? И история гласит, что ее создатель Фрэнк оказался в неудобной ситуации во время ужина в ресторане. От ужинов он вспомнил, что наличные оставил дома. Его жене пришлось ехать за деньгами домой, чтобы расплатиться по счету. И чтобы повторно такой ситуации не было, Фрэнк решает основать общество любителей ресторанов Diners Club. И члены этого клуба имели специальные карты, которыми они могли расплачиваться в заведениях как раз вот этой сети. И члены клуба получили возможность не носить с собой кошельки, а счет в заведениях оплачивал кредитор и раз в месяц выставлял его со своей уже комиссией участнику общества. За первые 10 лет в клубе накопилось более 20 тысяч участников. Вот так вот это все понравилось. Это опять же к разговору, что великие вещи рождаются, когда что-то не получилось или было неудобно.
3: Ну, либо резиновые перчатки с собой носить, чтобы посуду помыть в ресторане за то, что наел там полы.
2: Ну, Стас, ну давай по правде. Тебе хоть раз предлагали помыть посуду?
3: Да сейчас, по-моему, никому не предлагают. Но слушок же ходит такой. То есть я такой думал, что это уже какие-то пережитки или вообще не существовало. А кто-то говорит, ну, приводит это в пример.
4: Мне кажется, это из фильмов пошел. Мне
2: тоже кажется. Факты,
4: все,
2: кому интересна твоя рабочая сила, когда там есть сотрудники?
3: Когда там есть посудомойка.
4: Тем более еще должны останутся, если даже брать там расчетный час работы посудомойки.
3: Я больше побью посуды, чем...
4: Кстати, еще и должен останешься, зачем это надо.
2: Первые банковские карты в нашей стране запустил Внешторбанк в 1988 году. Карты были не массовыми и предназначались для заграничных поездок сотрудников банка, дипломатов, спортсменов, которые отправлялись на Олимпийские игры в Сеул. И сам первую карту получил Горбачев. Пользоваться, кстати, он ей не стал. Сдал карту в музей.
4: Не умел.
3: Потому что ему дали карту СССР.
4: Вообще весело.
2: А еще, оказывается, все вот эти циферки на карте, они все что-то значат.
4: Ну, то есть, там, что?
2: Да, ну. Ну нет, в смысле, там есть привязка. Первая цифра – это платежная система, там, Visa, MasterCard или MIR. Вторая, третья, четвертая цифра – это номер банка, который выпустил. В общем... Все не просто.
3: Но размер ноги выдающего.
4: Но самые важные – это три на обороте.
2: Это да. Скажешь?
4: Завтра.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Dance Radio.
5: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут по улице Петра Витера от Дементьева до проспекта Амирхана. Также по Сибирскому тракту от Халитова до улицы Искра. И по Бутлерову от Курашова до Чернышевского. Всем удачи на дорогах.
6: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
7: Сказала грозная царица.
8: Хочу металлочерепицу.
7: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
9: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань.
10: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
11: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
12: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
13: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украин, 127-39-244-741, 16+.
14: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
15: Додо.
16: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Цена за комбо, пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
6: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 13 июля прямо сейчас. Овнам сегодня звезды пророчат одиночество, которое может здорово расстроить ближе к вечеру.
2: Тельцы, в этот день вам стоит вспомнить, что ваш любимый человек тоже может сломаться.
3: А близнецы, в этот день велика вероятность конфликта вашего любимого человека с вашими родителями.
1: Рак, сегодняшний день стоит посвятить выбору подарка для любимого человека.
2: Львы, что бы вам ни советовали относительно ваших любовных связей, действуйте так, как считаете нужным.
3: Девы, помните, в конце концов, вы самостоятельны и самодостаточны.
1: Весы, сегодня для вас велика вероятность перепутать любовь с нежностью.
2: Скорпионы, сегодня вы особенно остро поймете, что любите человека рядом с вами.
3: Стрельцы, сегодня нужно вспомнить уроки, извлеченные из ваших любимых книжек.
1: Козероги, сегодня вы поделитесь с вашим избранником безумной идеей, которая его почему-то очень вдохновит.
2: Водолеи, не требуйте никаких объяснений, нынче ваш конек — это понимание.
3: А рыбы, сегодня для вас основным достоинством вашего любимого человека будет его надежность. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Очередь на заправке может стать уважительной причиной для опоздания на работу. Об этом завели Федерации независимых профсоюзов России. В организации считают, что такие ситуации нужно приравнять к форс-мажорным обстоятельствам. Чтобы избежать проблем, сотруднику необходимо сразу предупредить руководителя и, если потребуется, предоставить подтверждающие документы. Американская сеть McDonald's вряд ли вернется на российский рынок. Такое мнение высказал гендиректор «Вкусный точка». По его словам, возвращению мешают глобальные геополитические изменения. Кроме того, российская сеть уже укрепила позиции и завоевала доверие клиентов. Российская теннисистка Анна Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон 26 года. В финале 17-летняя спортсменка обыграла первую ракетку турнира – китаянку Сунь Синьчжань. Для Пушкарева это первый титул на юниорских турнирах «Большого шлема». Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. Рекорд.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Понедельник самый актуальный обычно.
2: Так, очень важно, антистресс-игрушки нельзя оставлять в жарких машинах. Оказывается, вот этот гель, который в антистрессах существует, если он нагревается, он может лопнуть, и вообще, как бы, если он попадет на кожу, это ожог.
1: Ого!
2: Поэтому обратите внимание, сейчас лето, жара, если у вас там вот эти антистрессы валяются в машине, лучше их достать.
1: Больше стресса от антистресса.
2: Да.
3: А еще советуют эти вонючки, которые в виде флаконов стеклянных, их тоже не вешать, потому что солнечные лучи могут пройти и преломить. Там, ну, вот как лупой мы выжигаем же что-то.
1: Сколько запретов.
3: Не, я это еще где-то увидел, я не знаю, насколько это правда, но вот советуют.
1: Ну, бывает, бывает. А у меня очень горячая новость. Там женщина заточила себе зубы и откусила хозяйство своему мужу. Представляете?
2: То есть она специально для этого заточила?
1: Жительница Москвы, кто бы мог подумать.
3: Москвы?
1: Да. Обнаружила переписку мужа с другой женщиной и придумала план мести. Она заточила зубы напильником, чтобы они стали острее. Ну, это, по-моему, вообще нездоровая тема. И отправилась с супругом в спальню. Там москвичка вцепилась зубами, сами понимаете, куда. И у мужчины произошел болевой шок, после чего женщина сама вызвала ему скорую. Вот так пряник и кнут. Врачи...
3: Алло, это скорая? Что вы так разговариваете, как будто у вас это что-то там?
1: Кого интересует дальнейшая судьба человека, да, врачи повестили ампутированную часть физраствора и успешно провели операцию по восстановлению, так сказать.
2: Ампутированную часть?
1: Да, настолько. Однако естественный процесс к пациенту не вернулся, конечно. Все, женщину арестовали, приговорили к 5 годам колонии за умышленное причинение такого вреда здоровью. Мало, 5 лет.
3: Ну, там и поперек пришили.
1: Ну, вот такая история.
2: А вы думаете? Зубы.
1: Вот по таким новостям я прекрасно понимаю, что я еще очень даже здоровый человек. Для чего мы их рассказываем, да? Все норм, все
3: не
1: хорошо.
3: Не изменяйте. Оставайтесь мужчинами во всех планах.
1: И не кусайтесь, это тоже важно.
0: Вейкаперы. На рекорде. Новый трек на рекорде. Motive. Everybody's free to feel good. Record remember.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная, меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай». Тай с рекордом. 12+.
13: Хочу на море.
14: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
15: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
16: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядки их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
17: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
18: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь... Лечение зубок превратилось в сказку.
19: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
20: И зайки зубки проверим.
21: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Ну что, как и обещали?
1: Обещали созвониться с кем-то из слушателей. У нас есть Алексей, давайте знакомиться. Город не знаем. Алексей, привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну рассказывай, из какого ты города, Алексей?
2: Сургут.
1: Сургут, отлично. Ты нас который час уже слушаешь?
2: О, да мы постоянно слушаем.
1: А вы на работе, да, слушаете?
2: Ну да, и на работе, и на перекуре, и на обеде.
0: А чем занимаетесь на работе, если не секрет?
2: Сваркой.
0: Так, я так понимаю, все швы готовы, все, работа выполнена, и начальник не отпускает, да?
2: Ну да.
1: Ну подожди, давай разберемся. А у вас почасовая оплата или просто есть ежемесячная зарплата?
2: Сдельная.
1: Что?
0: Сдельная.
3: Сколько сделал, столько получил.
1: То есть получается, что сейчас работы нет, и вам не заплатят. Можно и не сидеть, правильно?
2: Ну, как бы, типа, да.
1: А как начальника-то зовут?
2: Алексей Владимирович. А, подождите. Владимир Алексеевич.
3: Может, минус премия.
1: У меня есть вопросики.
0: Может, поэтому он не отпускает. Говорит, пока не выучите фамилию и отчество мое, никто никуда не пойдет.
1: В общем, Владимир Алексеевич из Сургута, у нас к вам от вейкаперов как бы просьба. Если пацаны просто сидят, может, им пойти, не знаю, там, позагорать? А, либо, может быть, им подкинуть работу? А если вот работа подкинется, как лучше, поработать или пойти поотдыхать?
2: Поработать, конечно.
1: Поработать? Ну вот, тогда, Владимир Алексеевич, подкиньте работенку ребятам.
3: Ребята что-то сделали, шов сварочный, сломайте. Принесите что-нибудь другое там.
0: Не знаю, конечно, насколько мы помогли. Сейчас мы обещали помочь. Сломайте работку, подкиньте еще. Леша сейчас думает, нафига я им написал? До завтра буду.
2: Я задумаю.
0: Да, я тебя понимаю.
3: Нет, стоп, подождите, в любом случае, чтобы не насоветовали, две минутки мы времени убили. Завтра позвоним, еще послезавтра.
1: Пацанам передай хотя бы привет, с которыми слушаешь нас и ждешь работу.
2: Ему всю работу. Кто узнал, кто не узнал, вейкаперам. Короче, всем.
1: Ну все.
0: Круто, спасибо тебе большое. Надеемся, обязательно вас отпустят пораньше или добавят работы, как мы и предполагали. Друзья, спасибо вам большое за это утро замечательное. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
1: Отличной продуктивной рабочей недели. Ждем вас завтра во вторник в 7 утра.
3: Всем хорошего дня.
1: Пока.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: Йо, первое танцевальное на связи. Я Никита Бурягин. Здесь с вами на ближайшие три часа задержусь. Конечно же, рассказываю самое интересное, что произошло в мире. Ведущая на американском ТВ заявила, что сборная США сыграла сразу вроде в двух команд Боснии и Герцеговины. Так она и сказала, комментируя матч. А правда, это одна страна, девушка не знала про это. Видимо, либо не так хорошо разбирается в странах и в футболе, в принципе. И, естественно, стало это известно только сейчас. Почему-то этот ролик завирусился, видимо, до этого как-то пыталась девушка скрыть, ей, может быть, и сказали правду, но нет, фейл этакий произошел. Друзья, как вы лажали, напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Вот работница СМИ не постеснялась. Может быть, потом и постеснялась, не знаем. Босния и Герцеговина. Представляете, одна сборная США сразу с двумя странами борется. Как считаются мячи, никому не известно. Как это предполагалось у девушки в голове, тоже непонятно. Давайте вот это и пообсуждаем. Я почитаю ваши сообщения для себя, да, конкретно как и где вы когда-то налажали. Я вот был дело, рассказывал как-то пару раз, делал комплимент беременным девушкам, не знал, что они беременны. Вот, в общем, история была такая сомнительная. А теперь к трекам, в этом чате это лучше всего. Пупанес Ти, трек называется Work, Рекорд ремейк. Global DJs в этом чате. Дэвид Гетта, Титаниум, Рекорд Микс. Армин Ван Бюрен, Like a Child. Это лишь краткий спойлер того, что мы услышим в этом часе. Начинаем с выберекшей трека New Religion в рекорд-миксе. И вы слушаете...
1: Дэнс Лето!
2: На рекорде. Лето!

0: Рекорд. Реклама.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
0: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
3: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-600. 12+.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-10-00.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
10: Додо.
11: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Турция рассчитывает, что прямые российско-украинские переговоры удастся возобновить в Стамбуле до конца лета. Как сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве, Анкара продолжает дипломатические контакты с обеими странами. Второй самолет с российской гуманитарной помощью прибыл в Венесуэлу. Он привез 25 тонн груза, предназначенного для пострадавших от землетрясения. Вчера в страну уже прибыл один борт из России с еще 10 тоннами гумпомощи. Глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммед Аль-Камали единолично решил приостановить дисквалификацию Балогана, сообщает The Times. Нападающий сборной США был удален в матче с Боснией и Герцеговиной, однако позже ФИФА разрешила ему играть, назначив испытательный срок на 1 год. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». 3 иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики и Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Только до 14 июля билеты по специальной цене для ранних пташек на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд». Dance, yeah.

0: Раньше у меня было молочное производство. Потом свернулось.
1: 1974 is the year that they're now planning for.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
6: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
1: Категория 18+.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин, здесь с вами мужчины, общий сбор, давайте все присоединяемся, девушки тоже подтягивайтесь к нам, будем обсуждать все вместе. Психологи тут заметили, что кризис среднего возраста в России наступает в 28-30 лет, психологи вместо 40-45 в этом диапазоне, оказывается, было раньше, и обсуждаем эту тему активно в нашем телеграм-канале Радио Рекорд и в социальных сетях, поэтому давайте-ка подписывайтесь, все просто рекорд вбиваете, где только возможно, там обязательно мы есть. Причина, по словам специалистов, в культе успеха к 30 годам положено иметь машину, квартиру, бизнес и карьеру. Если чего-то нет, появляется ощущение несостоятельности. За последние 5 лет число обращений к психологам среди мужчин этого возраста выросло в 4 раза. Представляете? Ничего себе! Вот что записывали своих коротких видосов, теперь вот мужчины даже к психологам пошли, чего давно-то очень даже не было. А поэтому давайте напишите, есть ли у вас этот кризис среднего возраста в чат мобильного приложения Рекорда, если вы никогда его не встречали, тоже напишите, как с ним бороться, тоже. Вот давайте просто в чат мобильного приложения Рекорда напишем. Девочки, тоже расскажите свои секреты, как нам победить этот кризис среднего возраста. Мужчинам в России нужна ваша помощь. Все в чат мобильного приложения Рекорда, пока я рассказываю о треках в этом часе. Там Тиесто and Оливия Себастьянелли. Какая замечательная фамилия. Don't lose your head track. Power в этом часе. Call out for you. RG Resurrection Record Remake. John Summit. Танцевальной музыки впереди очень и очень много. Начнем с Оффенбаха и трека Miles Away в рекорд-миксе. И вы слушаете Рекорд.

0: We've lost dancing.
1: If I can live through.
0: We've lost dancing.

0: это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
5: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
7: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

0: Новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: Рекорд. Новости.
1: Азербайджан всерьез рассматривает возможность окончательного выхода из Совета Европы, заявил президент Ильхам Алиев. По его словам, Азербайджан уже 2 года подвергается дискриминации в Совете Европы. Как напомнил Алиев, в январе позапрошлого года делегацию республики лишили права голоса. При этом он заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и Россией. В МВД назвали признаки, которые позволят распознать лже-юриста. Это агрессивная реклама и давление на эмоции, требования предоплаты без договора, а также работа только онлайн, без возможности личной встречи и посещения офиса. В ведомстве рекомендовали проверять статус адвоката заранее в едином государственном реестре адвокатов на сайте Минюста. Конор Макгрегор проиграл американцу Холлоуэю в своем первом за 5 лет поединке в UFC. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. На первых же секундах Макгрегор неудачно приземлился после удара ногой и травмировал ее. Некоторое время он пытался оказать сопротивление, но рефери остановил поединок. В этом году электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собрала лучшие танцевальные силы страны сразу в 3 городах. Петербург и Нижний Новгород уже отгремели, но впереди столица. Уже в эти выходные, 18-19 июля, в Московском парке ВДНХ на сцене рекорда выступят Swanky Tunes, Шапов, Jim Biscuit, Джи Пол, DJ Mac, Groove, Фил и многие другие. Все сеты с фестиваля слушайте в наших каналах плейлисты «Радио Рекорд» в Телеграме и в Макс. Сцена рекорда на ВК-фест, полный состав артистов на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленение.
3: Стомарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Дэнс лето! На рекорде!

0: 18+. Для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
5: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
8: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Хочу на море.
10: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
11: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
12: Подробности о организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте dialogavto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
13: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554 20.

Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурякин, здесь с вами еще как минимум один час, и представляете, что нашел в сети пост вирусица и прекрасный, праздничный. Там молодожены арендовали для свадьбы целый вагон поезда и превратили его в настоящий банкетный зал. В купешках развлекались, в общем, никому не мешали, пели песни на остановках, всех радовали и внутри украсили интерьер, столы накрыли в каждой купешке, много еды, включили караоке, устроили вечеринку, ну в общем, и все это во время движения. Как говорят организаторы, аренда такого вагона обошлась примерно в 500 тысяч рублей. Но посмотрите, кто свадьбы празднует за миллион и более, посмотрите, какой интересный движ. Можно сразу всех собрать и отправиться на море, например. Вот арендовали до Сочи и прокатились. Заодно там искупались, обратно еще один арендовали. И вот вам и второй день свадьбы, да? Ну, интересно, круто же, вот это подход. На каком необычном празднике вы были или мероприятии? Напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Мне интересно будет точно почитать. А пока расскажу о треках в этом часе. Дипло, Атус, Тенпин. Эй, в этом часе, Meet Me in the Dark. Диджей Антонио. Эволон Рокстон услышим, Вертиго. Все вышеперечисленное совсем скоро. Начинаем с Sony Fodera и трека Think About Us в рекорд-миксе. И вы слушаете

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы обсуждаем, из-за чего вы точно расстанетесь или уже расстались когда-то с прошлой своей второй половиной. Знаете, что самое интересное? Если уткой станет, вот Андрей Кош 73 написал, это интересно, что и обколет губы,
2: да,
1: или что, да?
2: Я думаю, что да.
1: Настолько.
2: Но вряд ли она будет плавать с другими утятами и
1: просить хлеб у тех, кто проходит мимо.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
3: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026, 12+.
4: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
7: Сложно!
6: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Радио. Рекорд.
1: Танцевальная музыка качает, как стадион, полный болельщиков. Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран зеркально перестанет выполнять обязательства по меморандуму, пока США не вернутся к выполнению всех достигнутых договоренностей, сообщил МИД. Исламская республика ни разу не нарушила подписанный меморандум, а вся ответственность за его неисполнение лежит на Вашингтоне. Банки и крупные торговые предприятия готовы к широкому использованию цифрового рубля, заявила Набиуллина. Центробанк России обсуждает возможность открытия кошельков в цифровом рубле на балансе банков. Потенциальный экономический эффект от внедрения цифрового рубля в России может составить до 423 миллиардов рублей в год. Такая оценка приводится в исследовании Центрального университета. Определились все полуфинальные пары чемпионата мира по футболу. Матч сборной Франции с командой Испании состоится 14 июля, Аргентины и Англии 15 июля. Матч за третье место пройдет 18 июля. На следующий день – финал. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерстве. Центрах. Подробности на сайте gelandrus.ru.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: новость для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
10: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
11: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу» и «Баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
12: Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники.
13: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
2: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608-12+.
0: Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама. Месяц жарких скидок в «Диалог Авто». Только в июле. При посещении автосалона и покупке «Хавейл» или «Чанган» дарим гарантированную топ-выгоду 100 тысяч рублей. Успейте за своей выгодой на «Хавейл» и «Чанган» в «Диалог Авто». Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
6: Не оферта. Акция действует, пока автомобиль есть в наличии. Подробности в автосалоне.
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще.
9: Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса.
5: Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
11: Хочу на море.
12: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
13: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
14: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядки их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
15: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, хотела вас спросить, а как вы вообще относитесь к дресс-коду? Но сейчас мы не про походы в клуб, естественно, или в рестораны, а про офисный дресс-код. Вот у вас на работе принято или как? У нас на Рекорде, например, имеется очень красивый мерч. Я его вот люблю надевать, не каждый день ношу, но довольно часто, особенно летом, кстати. Есть просто новость. Смотрите, сотрудники в Силиконовой долине начали надевать намордники с шумоподавлением вот прям на работу, прям в офис. Зачем? Им нужно надиктовывать промпты для нейросети, но в открытом пространстве много человек вот так вот общаются, надиктовывают шум. Поэтому решение нашлось необычное. Специальные маски, которые заглушают голос и не мешают остальным. Выглядит все это как противогаз, либо, правда, намордник с неким шумоподавлением. Не буду описывать, как это выглядит. Заглядывайте в наш телеграм-канал Радио Рекорд, а еще лучше подписывайтесь. Там и новость эту в более таком развернутом виде найдете, почитаете. И, конечно же, фотки. Любуйтесь, не налюбуйтесь. Подписывайтесь непременно. В этом часе у нас свежая работа от Motive и Everybody's Free. Еще впереди Hugely Shine.

Ay çok geldi. Karısı satisfying. Уже сейчас Оффенбах, Miles Away. И все это рекорд Dance Lena. Рекорд.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция «Спортивная-2». ООО «СЗ-станция «Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
6: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савиново». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савиново». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савиново». Ямашева, 93.
7: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом.

0: рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. Катай с рекордом. 12+.
1: Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники.
2: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: В НАТО опровергли предположение о подготовке России к атаке на Прибалтику к 2030 году, сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в Альянсе. По его данным, западные лидеры используют мнимую российскую угрозу для оправдания роста военных расходов. В Софеде предупредили об опасности при передаче телефона незнакомцу для звонка. По словам сенатора Шейкина, после получения устройства аферист может изменить параметры связи или настроить переадресацию вызовов для махинаций с аккаунтами. Для безопасности лучше самому набрать номер, включить громкую связь и не выпускать телефон из рук. Международная федерация настольного тенниса начнет допускать российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном с 28 июля. Об этом сообщили в Федерации настольного тенниса России, отметив, что принципиальное решение уже принято, а детали его реализации сейчас уточняются. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Дэнс лето! На рекорде! Лето!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы обсуждаем, из-за чего вы точно расстанетесь или уже расстались когда-то с прошлой своей второй половиной. Знаете, что самое интересное? Если уткой станет, вот Андрей Кош 73 написал, это интересно, что обколет губы,
2: да,
1: или что,
2: да? Я думаю, что да.
1: Настолько.
2: Но вряд ли она будет плавать с другими утятами и
1: просить хлеб у тех, кто проходит мимо.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
3: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
4: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркотиком. Козом и с седацией и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
10: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. На тапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина. Твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, сегодня непростой день. Для тех, кто трудится, будет очень любопытно. Сегодня, между прочим, день довольных сотрудников. Ура! Я сейчас спросила у нашего редактора эфира, у Евгения, говорю, Жень, ну что вот тебя сегодня вот довольным сделало? Ты чему вообще так рад? Он сказал, я собой доволен. Ну, в принципе, там есть чем быть довольным. Да, я соглашусь, и правда. Нам вот коллега сегодня нас угощала пиццей в честь дня рождения. Нам есть чему радоваться. Друзья, а вы сегодня вот в честь... Раскорд прямо там в чате. В этом часе у нас свежая работа, новинка от Pupa Nasty и Work. Про всех нас песня. Еще впереди Тиесто и Don't Lose Your Head. Также Эвелин Рокстон и Vertigo услышим. Ну и любимчики наши, Глеб Филипченков, Джипола и Джим Бисквит, Майорка.

0: новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные на Рекорд Релиз. Сегодня в 11 вечера на Рекорде.
1: Рекорд Релиз. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Dance Radio.
2: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по Сибирскому тракту от улицы Мира до Журналистов. Также по Габишеву от Зорги до Софиулина и по магистральной от Складской до Тихорецкой. Всем удачи на дорогах.
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
5: Брехня.
4: Серега, покажи.
6: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
7: Центр металлокровли. Город Казань.
8: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
9: Рекорд. Реклама. Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
10: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
11: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони. 2-100-770.
12: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
13: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
14: Додо.
15: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Дети.
1: Только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году, следует из опросов. 85% опрошенных россиян останутся в России. Также по итогам опроса на вопрос о том, сколько должен стоить отпуск, нет однозначного ответа. Преимущество у варианта до 100 тысяч рублей, его выбрали 39% респондентов. Сборная Аргентины сыграет с Англией в полуфинале чемпионата мира в синей форме, как на чемпионате мира 1986 года. По данным журналистов, ФИФА одобрила использование гостевого комплекта. Таким образом, аргентинцы хотят почтить память легендарного матча, в котором Диего Марадона забил знаменитый гол рукой Бога. Новые ГОСТы на молочную продукцию утвердил Росстандарт. В частности, обновлены стандарты на сливочное масло и мягкие сыры. Также впервые разработаны документы на йогурты для детского питания. Изменения призваны улучшить качество и безопасность продукции, а также повысить эффективность контроля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. Супердискотека 90-х.
2: Выше на сайте. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

Веры до сих пор пишут слово «блин» через «ять».

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
7: Хочу на море.
8: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
7: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
9: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков миссии и порядки их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
10: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Гью всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
11: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем новый музыкальный час. В этом году электронная сцена Радио Рекорд на ВК-фест собрала лучшие танцевальные силы страны сразу в трех городах. Петербург и Нижний Новгород уже отгремели, но впереди у нас столица. В эти выходные, 18 и 19 июля, в Московском парке ВДНХ на сцене Рекорда выступят Swanky Tunes, Шапов, Джим Бисквит и Джипол, Диджей Мэг, Грув, Фил, Диджей Балдин и многие другие. Все сеты с фестиваля слушайте в наших каналах, плейлисты Радио Рекорд в Телеграме и в Максе. Сцена Рекорда на ВК-фест. Полный состав артистов и все подробности на сайте radiorecord.ru, мероприятие 0+. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в этом часе. Это будет новинка от RG и Пола Акинфольда. Resurrection Record Remake. Bauer calling out for

0: рэп мафия хаус, мафия стайл, рекорд микс. А прямо сейчас Baby Rex и Faithless, New Religion, и это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето! На рекорде.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
2: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Университетской, от площади 1 мая до Нариманова. Также по Чернышевского, от Кремлевской до Камала. И по Аграрной, от Жиганова до Рахлина. Всем удачи на дорогах.
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли».
5: На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
6: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
7: Рекорд. Реклама.
8: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
9: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
10: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
11: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
12: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
13: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
14: Додо.
15: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Цена за комбо, пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
16: Радио Рекорд представляет. Катай с рекордом. С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу» и «Баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе Радио Рекорд Казань во ВКонтакте. Катай с рекордом. 12+.
17: Партнер проекта Казань Диджитал. Интернет-магазин цифровой техники.
18: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз ввел санкции против ВК и юрлица мессенджера Макс. Приложения и сервисы доступны пользователям в обычном режиме, сообщила пресс-служба ВК. Также санкции введены в отношении 9 физических лиц и 4 организаций, которые якобы причастны к кибератакам на госслужбы и критическую инфраструктуру стран блока. Кабмин выделил более 4 300 000 000 рублей для туриндустрии в Крыму. Как сообщает пресс-служба правительства, деньги предназначены для компаний, оказавшихся в непростой ситуации в связи со снижением турпотока и за действия ВСУ, передает ТАСС. Сборная России стала лучшей на юниорском чемпионате Европы по борьбе в Скопье. Российские спортсмены завоевали рекордные 27 медалей из 29 возможных. 12 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых, уверенно выиграв общекомандный зачет. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна.

0: скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidelity.ru.
1: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
2: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
3: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерстве. Центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Alpen Gold в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

у директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
2: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
3: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Pro. Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяются до 31 августа.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
9: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2-годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 21 20. Акция действует до 28 июля.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554 20.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Возможное расширение Мундиаля, новый рекорд Месси и все полуфиналисты чемпионата мира. Сборная Испании прошла Бельгию на пути к полуфиналу. Голы Руиса и Мерина обеспечили испанцам победу, а бельгийцы ответили лишь голом Декетеларе 2-1. Не самая простая победа Красной Фурии. Мощная заруба получилась и в матче Норвегии с Англией. В основное время команды забили друг другу по голу усилиями Шелдоропа и Беллингема, и игра перешла в овертайм. Там Беллингем уже оформил дубль и вывел свою сборную в полуфинал 2-1. Тренер англичан Томас Тухель после матча признал, что его команде нереально фартануло, и счет не по игре. Аргентина уже привычно не обошлась без драмы в игре со Швейцарией. МакАлистер открыл счет в дебюте матча, однако победу латиноамериканцы не удержали, и счет сравнял 0. Только в овертайме Аргентина смогла дожать соперника. Еще по голу забили Альварес и Лаутаро 3-1. Лионель Месси стал рекордсменом Мундиалей по количеству матчей в плей-офф. За карьеру набралось аж 15 игр. Будет как минимум еще одна с англичанами. Жезус стал новым тренером сборной Португалии после отставки Мартинеса. Специалист решил сразу зайти с козырей и заявил, что Криштиану Роналду никогда не станет проблемой ни для сборной, ни для него. Садио Мане принял решение завершить карьеру в сборной Сенегала. Это был последний Мундиаль в карьере африканской легенды. Игрок сборной Колумбии не смог вернуться на родину после неудачи в матче со Швейцарией. Стоило Кампасу не реализовать выгоду момент в матче в 1/8, как его стали кошмарить в соцсетях и посылать угрозы ему и его семье. Колумбийские фаны не прощают ошибок. В Перу более 500 детей, рожденных во время Мундиаля, назвали в честь Эрлинга Холланда. Фамилией норвежца за время турнира назвали 468 малышей в стране, а еще 91 ребенок теперь носит имя форварда. Президент ФИФА Джани Инфантино не исключил, что количество команд на чемпионате мира может увеличиться до 64. Он считает, что каждая страна должна иметь право на победу в турнире, а не только Южная Америка или Европа. Все бы ничего, но этот розыгрыш Мундиаля уже расширен до 48 команд. Похоже, этого мужчину не остановить. Стали известны полуфинальные пары Мундиаля. 14 июля ждем поединок Франции и Испании в 22:00 по Москве, а 15 июля в это же время зарубятся англичане и аргентинцы. Матчей в 4 утра на турнире больше не будет. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
0: Рекорд реклама.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: эфир, хочу познакомиться.
1: Хочу и баста.
2: Хочу и баста.
3: Хочу и баста.
1: Хочу и баста.
3: Мы начинаем.
4: Всем котяткам огромный привет. Начало новой недели. Не расстраиваемся, когда это летом вроде как-то полегче, да, морально. Вот то ли дело зимой. Холодно, все темно, а сейчас все классно. Нет бензина, ничего, можно прогуляться. Ну, пытаемся найти плюс там, где их нет. Итак, меня зовут Адель, я тебя приветствую. Ты слушаешь Радио Рекорд, это шоу «Хочу и баста». Будем немножко отвлекаться от повседневных трудностей и отмечать праздники вместе, в конце концов. Ну, например, сегодня день довольных сотрудников. Я уверена, многие сегодня такие раз в понедельник на совещание заглянули и сразу стали довольны. Международный день головоломки. Его мы с вами персонально отметим чуть попозже. Мне кажется, вы уже догадываетесь, о чем я говорю. Ну, а еще день рая для дураков. Спасибо большое. Буду сегодня отмечать очень с размахом. Итак, я тебе предлагаю быть сегодня очень внимательным, держать под рукой мобильный телефон и, конечно же, если вдруг ты запамятовала наш номер телефона, записать его к себе. 8-939-303-101-9. Я тебе желаю отличного вечера. Погнали!

Итак, погнали дальше. Я хочу у тебя, знаешь, что спросить. Очень мне интересно, занимаешься ли ты спортом? Поделись со мной, пожалуйста. Ну и со всей Казанью. А есть ли какой-то вид спорта, который тебе очень-очень нравится? Не только смотреть, как чемпионат мира по футболу, но и действовать, что-то делать. Вот у меня подруга на днях, ну, с ума сошла просто. Потеряли пацана, как говорится. Пошла, ночной забег устроила вместе со всем городом и с гостями столицы. Но я лично только смотрю, правда, признаюсь честно. Ну, после того, как Египет проиграл Аргентине, я немножко подрастроилась. И небольшая пауза. Так вот, не будем отвлекаться на меня. Хочу спросить тебя, какой вид спорта нравится тебе, чем ты занимаешься, что бы ты порекомендовал нам всем, с чего бы начать? 8-939-303-101-9. Вот, кстати, знаю, что многие любят кататься на велосипеде, но об этом чуть попозже.

0: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом».
1: Ну что, друг мой, мечтаешь о новеньком, заряженном и блестящем двухколесном друге? Мы приготовили для тебя кое-что по-настоящему мощное. Велосипед уже очищен, отполирован до блеска, смазан и ждет своего счастливого владельца. Он просто нереальный, ну честно, видела сама, катит мягко, выглядит стильно и готов к любым твоим рекордам. Что нужно делать, чтобы этот велик в себе получить? Отправляй прямо сейчас кодовую фразу на наш ТГ 8 939 300 3 101 и 9. Фраза так звучит: «Велик мой». Ну, далее лови звонок от меня, если я выберу именно тебя, если ты окажешься сегодня пятым по счету, и мы с тобой поиграем в эфире. Ты будешь слушать список слов и быстро отвечать «да» или «нет», если это не относится к спорту. Набираешь максимальное количество баллов и выходишь в лидеры. Каждый будний день мы ищем промежуточного лидера, а грандиозный финал розыгрыша состоится уже 17 июля, а это уже, друзья мои, на этой неделе. Я считаю, что ты точно должен постараться, и быстрее-быстрее отправляй фразу «Велик мой». Не щелкай клювом.

0: Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
2: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
4: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков миссии и порядки их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
5: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: Додо.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО Орса. ОГРН 124-160-004-5510. Город Казань.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Катай с рекордом.
1: Ну что, друзьяшки, все, видела все ваши заявки. Я думаю, неделя только стартовала. Но на связи со мной прекрасная девушка по имени Гузель. Гузель, привет.
2: Привет, Никита Чесная.
1: Ох, ты помнишь, как раньше я себя называла? Да, но не будем сейчас об этом. Итак, Гузельчка, ты, кстати, у меня вторая девочка в этом проекте «Катай с рекордом». Я думаю, что это прекрасный знак. Что мы с тобой должны сделать? Мы с тобой должны выиграть главный приз – велосипед. Ты понимаешь, как это круто?
2: Это круто. Как раз сейчас в связи с нехваткой бензина в городе это очень актуально.
1: Да, кстати, абсолютно согласна. Надо тоже задуматься над этим моментом. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? У нас есть лидер, зовут его Дмитрий, и у него 6 правильных ответов. Чтобы тебе стать лидером и как бы Дмитрия, так сказать, обскакать, у тебя должно быть 7 правильных ответов. Ты понимаешь?
2: Понимаю.
1: Задача непростая. У нас с тобой есть только 30 секунд. А я буду тебе называть слова, а ты должна мне быстро отвечать, да или нет. Если это слово относится к спорту, ты говоришь «да». Если слово не относится к спорту, ты говоришь «нет». Немедли, ничего не повторяй. И если вдруг ты неправильный ответ даешь, мне придется зачитать правильный. Понимаешь?
2: Понимаю.
1: Все, выдыхаем сейчас так. Медитируем, верим только в лучшее. Пусть эта неделя стартует классно, и велик будет в надежных ручках. Ну, либо Дмитрия, либо Гузель, либо кого-то из вас, друзья мои. Что ж, запускаю секундомер и желаю тебе успехов. Готова?
2: Готова.
1: Погнали. Джибинг.
2: Да.
1: Драдедам.
2: Нет.
1: Магнитбол.
2: Да.
1: Эту фигню мы сами придумали, неправильно. Скелетон.
2: Да.
1: Софтбол.
2: Нет.
1: Это что-то так похожее на бейсбол. Ледотяг.
2: Нет.
1: Крошня.
2: Да.
1: Нет, это корзина. Фриран. Оп.
2: Да.
1: Ну, фриран зачитывается. Раз, два, три, четыре, пять. У нас 5 правильных ответов из 8. Гузельчика, ну, как ты поняла, к сожалению, Дмитрий, обскакать у тебя не получилось, но ты очень успешно наступала ему на пятки. Это уже очень круто.
2: Хорошо, спасибо.
1: Ты не расстраивайся, моя хорошая. Мы тебе дарим классный приз. Сертификат на 1500 рублей в магазин электроники «Казань Диджитал». Ну как, ты довольна?
2: Спасибо большое, я очень рада. Жалко, что там не продают велосипеды.
1: Эй, я тебе подскажу за эфиром, где велики-то можно приобрести, но кто знает, там, вспоминая братишек, сестер, мужей, парней, всех, кто есть, бывших вспоминай, пусть играют, велик выигрывают и тебе отдают. Такой вариант тоже годный. Итак, Гузельчика, приветики, может, кому-нибудь передашь?
2: Да, передаю привет всем спортсменам, всем бегунам, которые в эти выходные бегали, болельщикам, а также передаю огромный привет болельщикам футбола и всем, кто непосредственно играет в футбол. Желаю всем крепкого здоровья, побольше спорта и поменьше негативных эмоций, поскольку спорт нас, собственно говоря, от этих негативных эмоций спасает и дает нам позитив.
1: Гузель, ты такая пусечка, я не могу. В общем, тоже, видимо, чемпионат мира смотришь, болеешь, да, и всем желаешь того же самого. Ну, и будем заниматься спортом, смотреть.
2: Победа тем, за кого мы болеем.
1: Да, правильно, я прям вообще на твоей стороне. Ну, знаешь, главное участие. Вот я буду так успокаивать. Велика нет, зато есть классный сертик в Казань Диджитал, тоже неплохо. Гузельчика, я с тобой прощаюсь. Оставайся с нами на рекорде. Я напишу тебе чуть позже, как забрать свой подарок. Пока-пока.
2: Благодарю от всего сердца.
1: Итак, друзья, ну вот, у нас лидер-то остается на месте. Представляете, что там Дмитрий куда-то сходил, какую-то магию сделал, что происходит? Не получается пока перебить этот рекордик, поэтому у тебя есть все шансы его сдвинуть с этой лидерской позиции. Так как есть целая неделя, и 17 числа мы узнаем, кто заберет классный, потрясающий велосипед от Радио Рекорд. Катаясь рекордом!

Итак, вот стартовала так у нас неделя, катаясь с рекордом. Я уверена, завтра ты будешь на все свои ушки, да, слушать внимательный эфир, ловить кодовую фразу. А то сегодня уже 3 сообщения прилетело. Я хочу велосипед. Ну, разве фраза звучала так? Конечно, нет. Обязательно нужно выполнить условия, чтобы подать свою заявку. Не пропусти. Слушай внимательно ведущего. Ну, а я тебя спрашивала также про спорт, который ты любишь. И вот написала нам Тамара. Я обожаю фигурное катание. Катаюсь я из ряда вон. Тем не менее, каждую зиму мы катаемся с моей семьей. Я падаю, но поднимаюсь. Да, сразу песня такая вспомнилась. Правильно, не надо никогда откатываться назад. Далее написала нам Ляйсян. Хожу в фитнес-центр 3 раза в неделю. Поддерживаю форму. Очень люблю легкую атлетику. Ну и смотреть футбол также мне очень нравится с моим мужем. Это классно. Я с тобой согласна. Двигаемся дальше. Есть сообщение от Михаила. Привет, Радио Рекорд. И всем красавицам города Казани. Ну, я посчитаю, что мне тоже привет, да, прилетел. Спасибо, Миша. Я обожаю футбол, играть, смотреть и все, что с ним связано. Но по поводу чемпионата мира есть тут свои мысли. Дальше нецензурная лексика почему-то у нас пошла. Михаил, ну, это мы с вами обсудим за эфиром, я думаю. Не будем людям рассказывать все секретики. Спасибо за мнение. Итак, друзья, присоединяйтесь. Если есть что сказать, поделиться тем, какой вид спорта ты любишь, чем ты занимаешься, почему, пиши 8-939-303-101-9. Мы погнали дальше.

0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса.

0: 0 плюс.
1: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
2: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
3: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6 плюс.
5: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле. Что там? Офсайд или гол?
6: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
5: Да! 100! Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fidalto.ru.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 1.08.2015.
10: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет.

Итак, продолжаем нашу спортивную тему. Тут у нас и чемпионатик идет. Я, кстати, как уже говорила, не слежу. Мне что-то за Египет стало немножечко обидно. Ну и вообще, когда Роналду ушел, тоже немножко взгрустнулась. Ну и тем более велосипед у нас на кону. Вот пишет нам, пожалуйста, Валерий. Привет, Радио Рекорд. Мой любимый спорт, велоспорт. Но велика у меня нету. Намеки понятны? Валерий, все понятно. Но самое главное, вам нужно вовремя все сделать. И тогда, возможно, уже велосипед появится. Далее пишет нам Александр. Привет, Радио Рекорд. Я обожаю бег. Я тоже, кстати, участвовала в ночной Казани. Познакомилась там с потрясающей девушкой. Она была в костюме невесты. Не знаю, как ее зовут. Мы просто смотрели друг на друга, когда бежали. И я почувствовал вот эту искорку. Если вдруг она слушает Радио Рекорд, пожалуйста, как-нибудь свяжись со мной. Александр, я надеюсь, что она правда сейчас слушает Радио Рекорд и услышит меня, напишет как минимум мне. Ну а дальше уже Купидончик Адель все сделает сама. Будем надеяться. Далее, Альфиюшка пишет. Всем привет. Огромный привет моему супругу. Люблю тебя безумно. Что касается спорта, никогда ничем не занималась и ничего не смотрю. Я чувствую себя очень из-за этого нехорошо. Альфиюш, ну, я с тобой. Смотрю, конечно, иногда, но вот не занималась, так что да. Сейчас наслушаемся, что вообще есть в мире у нас в Казани. И тогда, может, куда-нибудь пойдем. И сообщение у нас прилетело от Милы. Я занимаюсь теннисом не так давно, буквально год. Мне очень нравится. Это классно подтягивает физическую форму и делает тебя бодрой, молодой и счастливой. Также очень спасает от стресса. Рекомендую всем. Да, Мила, я с тобой согласна. Вот, кстати, пробовала теннис, правда, я вру, что ничем не занималась. Немножечко, как будто бы, чуть-чуть, вот, прям капельку самую, дороговато. Но надо промониторить, возможно, уже ситуация стала получше, покомфортнее. Мы двигаемся дальше, слушаем любимые треки на Радио Рекорд. Если тебе есть чем поделиться, пиши на наш ТГ. Может быть, хочешь передать привет или признаться в любви, это тоже можно сделать.

Итак, еще и спортсменчики у нас появились. Ильшат пишет нам: я обожаю смотреть и заниматься боксом. Мы с друзьями этим занимаемся уже несколько лет. Ну, надеюсь, Ильшатик, все нормально, зубки на месте, носик на месте, все хорошо, да? Ну, кстати, читал, да, что бокс помогает очень хорошо избавиться от стрессования. Девчонки даже занимаются. Далее написал нам Ильдар: всем привет, рекордсменам в особенности. Ну, а тут других-то нет, Ильдар-то такой классный, мне прям нравится. Что по поводу спорта, обожаю хоккей. Ну, в данном случае только смотреть. Акбарсы чемпионы. Обожаю, люблю, ценю, уважаю. Сам клюшку в руки еще ни разу не брал. А вот футбол по молодости, это было классно с пацанами мяч погонять. Да, согласна. Мы тоже, кстати, в школе пытались там что-то погонять, но у нас плохо это получалось. Вот такие дела, друзья.

0: Record Dance Radio.
1: Погода на Первом танцевальном сейчас в центре Казани плюс 24. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, в городе будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, ветер северо-восточный 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: Рекорд. Реклама.
5: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону плюс 7 843 212 21 20. Акция действует до 28 июля.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Итак, еще одно сообщение под занавес программы написал нам Димыч. Всем привет, а я обожаю гандбол и смотреть, и заниматься. Димыч, я не успел просто даже загуглить, что такое гандбол. Правда, каюсь, не знаю. Но, все, он уже печатает, видимо. Учит меня жизни, спасибо. Давайте подведем итог. Итог сегодняшнего эфира прост. Спорт, он многогранен, но его суть одна. Он обладает удивительной вот этой суперсилой, когда мы выступаем в роли зрителей. Он просто-напросто стирает границы и объединяет совершенно разных людей общей эмоции. Я уж сколько раз на футболе была, ничего не понимаю, я только по футболкам понимаю, что это бегут наши. Но вот эта эмоция, невероятные чувства. А когда мы сами входим на площадку или в зал, конечно же, он прокачивает наше тело, характер, дисциплину. Друзья, занимаемся спортом, в общем-то, болеем за любимых атлетов и помним, спорт – это жизнь. Конечно же, мечтаем о велике и пытаемся его выиграть в нашей игре «Катай с рекордом».

Пришло время мне с тобой попрощаться. Надеюсь, сильно от меня не устал, но зато музыка на Радио Рекорд 24/7 только для тебя. Все, пока-пока. С тобой была Адель.

0: Три иностранных артиста, между прочим, не секретных, про них расскажу. Ронский Спид, Ален Вотс и Рэм, а также российские звезды трансмузыки будут ждать вас на фестивалях в обеих столицах. 16 октября Москва, Викей Стадиум, 7 ноября Питер, Temple of Dir, трансмиссия Портал. Внимание, только до 14 июля. Билеты по специальной цене для ранних пташек на radiorecord.ru, бегом туда. Мероприятие 18+. Ну и расскажу о том, что мы с вами послушаем в ближайшие 60 минут в нашем эфире. Это будут Келвин Харрис и Джей-Зи, Satisfy Record Mix. Эбин Холлоу, Record Mix. Иман Бек и София Рейс, Not You, Record Mix. Робин Шульц и Барбс, Battle Times, Record Mix. А прямо сейчас Сони Фадера и D.O.D. Think About Us. И это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
2: Засада на первый танцевальный. Расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс Пробки, движение на дорогах Казани оценивается в 4 балла. Постоишь на Гайбишево от Зорги до Кулгали 20 минут. Также 20 минут на Красно-Кокшайской. От улицы Большая Крыловка до Кулахметова. И немножко задержаться придется на Кулгали от Пучка до Гайбишево около 10 минут в пути. Желаю тебе удачи на дорогах и зеленых светофоров.
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Опущай, Ваня, твоя лягушонка. К утру собор царский сделает таким, что прям ах.
5: Не печалься, Ваня. Сделаем забор аховым в два счета. Я быстро девой обернусь и в Центр металлокровли обращусь. Везите новинку производства. Заборный штакет. Модный, надежный. Служил, чтоб 100 лет.
6: Центр металлокровли. На Тихорецкой 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
7: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
8: Рекорд. Реклама.
9: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
1: Дэнс лето. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран зеркально перестанет выполнять обязательства по меморандуму, пока США не вернутся к выполнению всех достигнутых договоренностей, сообщил МИД. Исламская республика ни разу не нарушила подписанный меморандум, а вся ответственность за его неисполнение лежит на Вашингтоне. Банки и крупные торговые предприятия готовы к широкому использованию цифрового рубля, заявила Набиуллина. Центробанк России обсуждает возможность открытия кошельков в цифровом рубле на балансе банков. Потенциальный экономический эффект от внедрения цифрового рубля в России может составить до 423 миллиардов рублей в год. Такая оценка приводится в исследовании Центрального университета. Определились все полуфинальные пары чемпионата мира по футболу. Матч сборной Франции с командой Испании состоится 14 июля, Аргентины и Англии 15 июля. Матч за третье место пройдет 18 июля. На следующий день финал. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б, ОГРН 103783208-605-6+.
6: Время. Выбор.

0: Выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gelandrus.ru.
1: Record!

0: Новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». «Рекорд». Реклама.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
3: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
4: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608-12+.

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Дэнс лето. Новый трек на рекорде.
1: Motive. Everybody's free to feel good. Record remake.

Реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балди на микрофона. Прямо сейчас у нас обычно, как это бывает, в 8 вечера по будням на Рекорде должно быть шоу Кремова и Хрусталева. Но сегодня будет не так, и завтра будет не так, и всю неделю будет не так. А потому что наши замечательные фронтмены вечернего эфира Кремов и Хрусталев ушли в отпуск. Они отдыхают, мы их с этим поздравляем. Но это значит, что у нас с вами будет целый час классной электронно-танцевальной музыки. Об этом чуть позже. И давайте прямо сейчас расскажу, что у нас будет по расписанию дальше. Начиная с 9 вечера. В 9 вечера у нас будет рекорд-пати с Тим Воксом. В 11 вечера, как это обычно традиционно у нас бывает по понедельникам, будет шоу «Рекорд-релиз», тоже с Тим Воксом. Там вы услышите новинки из мира электронно-танцевальной музыки. В полночь по Москве у нас в эфире будет DJ Фил и его радиошоу «Трансмиссия». А идти оно будет 2 часа, а сразу за ним наш прекрасный питерский диск-жокей DJ Кефир даст вам летнюю, прикольную, танцевальную хаос-музыку. Вот такое вот у нас сегодня расписание. Ну и давайте пару слов о том, что мы с вами в ближайшем части послушаем. Это будут Another и 54 Ultra. Talk to you, Record Mix. Армин Ван Бюрен и Арджи, Like a Child, Record Mix. Клан Карусел, Ride, Record Mix.

0: это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
9: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году, следует из опросов. 85% опрошенных россиян останутся в России. Также по итогам опроса на вопрос о том, сколько должен стоить отпуск, нет однозначного ответа. Преимущество у варианта до 100 тысяч рублей, его выбрали 39% респондентов. Сборная Аргентины сыграет с Англией в полуфинале чемпионата мира в синей форме, как на чемпионате мира 1986 года. По данным журналистов, ФИФА одобрила использование гостевого комплекта. Таким образом, аргентинцы хотят почтить память легендарного матча, в котором Диего Марадона забил знаменитый гол рукой Бога. Новые ГОСТы на молочную продукцию утвердил Росстандарт. В частности, обновлены стандарты на сливочное масло и мягкие сыры. Также впервые разработаны документы на йогурты для детского питания. Изменения призваны улучшить качество и безопасность продукции, а также повысить эффективность контроля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-дефисмоторс.ру».

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
2: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
4: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков месте и порядки их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
5: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, на котором рекорд-пати, друзья. Впереди у нас 120 минут для того, чтобы круто провести время, потанцевать или же послушать классную, энергичную танцевальную музыку. В общем, делайте что угодно. Превращайте вашу домашнюю вечеринку в рекордную. Может быть, даже open-air делайте рекорды вместе с нашей радиотусой рекорд-пати. Ну и, разумеется, зовите больше друзей, близких, знакомых, тех людей, с которыми вам действительно хорошо и среди которых вам максимально танцевально и максимально тепло, что ли, на душе. Что касается ближайших двух часов, то здесь я предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».
1: «Рекорд

Рекорд-пати продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более сотни, если что. А потому забегайте, добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки, ищите глазами или также добавьте в избранную интернет-радиостанцию Пати 24 на 7, ведь она является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд-пати, которая прямо сейчас, еще 90 минут, звучит здесь, Special for You, то есть специально для вас, на Рекорде. Погнали! Рекорд.

0: Реклама. Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
2: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Record. Party.

0: Record. Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. В стоматологии НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Это второй час Рекорд Пати. Я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве, друзья. И этот год, это лето, ну просто умопомрачительное. Не во всех регионах России. Где-то частенько я смотрю в соцсетях, и дождик у кого-то льет, и за окном не очень погода. Но, тем не менее, все-таки в основном погода отличная. Да, я надеюсь, что в вашем регионе точно солнышко светит прямо сейчас. Кстати, в этом году электронная сцена Радио Рекорд на ВК-фест собрала лучшие танцевальные силы страны сразу в трех городах. Петербург уже позади, Нижний Новгород также за спиной, да, но впереди у нас столица, Москва, уже в эти выходные, 18-19 июля в московском парке ВДНХ на сцене Рекорда выступят Свенки Тюнс, Шапов, Джим Бисквит и Джи Пол, Диджей Мэг, Грув и многие другие. Все сеты с фестиваля слушайте, конечно же, в наших каналах, плейлисты Радио Рекорд в Телеграме и в Максе. Ну а сцена Рекорда на ВК-фесте в Москве ждет вас в парке ВДНХ. Полный состав артистов ищите на сайте radiorecord.ru 0+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
1: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
3: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, сроков, месте и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-741, 16+.
5: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый Geely EX5 EMI двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный Geely EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в Geely Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академия ТОП по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность. Специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети Академия ТОП в Казани.
7: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
3: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-300-24-26.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, есть прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика свежие релизы просто к вам поступят непосредственно в уши, да, так, наверное, лучше сказать, в ваше сознание, наверное, да, в рамках Рекорд-релиза, разумеется. Ну, а прямо сейчас, еще 30 минут, давайте потанцуем здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати. Рекорд.

0: Record. Реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
4: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Хочу на море.
7: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
6: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
8: Подробности о организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
9: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
10: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
11: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
10: Не оферта.
12: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
13: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
14: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
15: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
16: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального, еще свежего ко всему контента в виде записи шоу и подкастов и резидентов Рекорд Клаба. И другие герои эфира также присутствуют. Крем Хрусталев, вейкаперы из моих шоу представлены. Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз. Из шоу Виолетта Юшкина, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, Женя Балдин с русским часом, колбасным цехом, диджей Гвоздь, Леди Вакс, диджей Кефир и еще много-много интересных и персоналей. И их, разумеется, записей подкастов, шоу вы найдете в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию я Тим Вокс. Никуда не убегаю, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках рекорд-релиза. В следующем часе расскажу вам о свежих клубных треках. Если хотите еще и поболтать и обсудить или иные релизы, забегайте ко мне в телегу, называется она Тим Вокс. Ну что, встретимся в рекорд-релизе, а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

Прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».

Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и власть ими дана. Я открываю новый эпизод рекорд-релиза, где в ближайшем часе хочу познакомить вас со свежими релизами с мировых танцевальных лейблов, выкатили в минувшую пятницу. Как вы понимаете, мы с музыкальной командой, опять же, рекорд это все подобрали, собрали в одну селекцию и решили выдать вам в рамках сегодняшнего 60-минутного отрезка. Итак, да, подождите, еще прежде чем мы стартанем, забегите ко мне в телегу, называется на Team Vox, поболтаем за эфир, обсудим те иные сегодняшние релизы. Ну а прямо сейчас давайте стартовать рекорд-лист вместе с композицией вот Шапов и Swanky Tunes, так называется «Пака». Трек вышел 10 июля на лейбле Siamese. После успешного релиза Wild and Free артисты вновь объединились, продолжая исследовать территорию мелодик и инди-дэнса. Еще до официального выхода композиции появилась в сетах Адриатики, Леши Юниона, Кинки Саунд, Саби Онли. Ну а сегодня открывает новый эпизод рекорд-релиза. Итак, прямо сейчас Шапов и Swanky Tunes. Пока.

0: Это рекорд-релиз, друзья, и в продолжение одна из самых ожидаемых, по мне, как минимум, клубная премьера последних месяцев Камиль Фат и Волкодер Unique Moment. Unique Moment от Камиль Фат и Волкодер официально вышел 10 июля на лейбле When Stars Align. Интересно, что трек долгое время оставался эксклюзивом фестивальных сетов и успел получить, ну, серьезную такую поддержку еще до официального релиза. Здесь у нас отметились Дэвид Гетта, Джон Саммит, Оливер Хелденс, Винтедж Калча. По словам самого лейбла, именно реакция публики стала одной из причин ускорить выпуск композиции. Ну что ж, наслаждаемся релизом Камиль Фат и Волкодер Unique Moment.
1: Рекорд-релиз. In this moment I will stay.

0: Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
5: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
4: Не оферта.
6: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савиново». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савиново». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савиново». Ямашева, 93.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

что будет сейчас? А сейчас будет услада для ушей поклонников продюсера Жу. Трек называется The Calling. Новая работа, релиз лейблов Sound Syndicate и Blacklist от 10 июля. Композиция из нового альбома, даже его делюкс-версии Black Midas. История, знаете ли, очень интересная. После лесных пожаров в начале 2025 года дом Жу в Лос-Анджелесе стал непригодным для жизни. Музыкант, в свою очередь, отправился в кросс-кантри поездку по США. И именно в дороге, без постоянной студии, такой времянкой, походной студии, он написал материал для Black Midas. А вот в Deluxe издание добавил несколько новых песен, среди которых, кстати, и The Calling. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе Жу The Calling.

0: Реакция публики оказалась настолько мощной, что идея, в свою очередь, превратилась в полноценный студийный лист с участием вокалиста 7KY. Итак, прямо сейчас. Феликс Дахаускат, Fatboy Slim, Carole и 7K. Funk Duck.
1: Рекорд-релиз.

Рекорд-релиз продолжается вместе с композицией от нашего еще одного российского продюсера Бьор и Mentum «I Can Dance». «I Can Dance» — это коллаба Бьора, собственно говоря, с норвежским дуэтом Mentum. Трек вышел 10 июля на лейбле «Experts Only». В саппортах отметились Сид, Дон Диабло, Афроджек и Крейс. Представил себе творение Джон Саммит в рамках своего выступления на «Ультре». Ну и в целом, музыкант, я же про Бьора говорю, очень достойно держит планку героев российского бейсхауса. Прямо сейчас в рекорд-релизе Бьор и Mentum «I Can Dance».

Ига, Крис Лейк и Эйтик. Party Time. Следом у нас сам факт объединения Тига и Криса Лейка уже, в принципе, делает релиз одной из самых заметных премьер недели. Релиз состоялся 10 июля на лейбле Black Book. В саппортерах у нас отметились Оливер Хелден, Саффраджек, Экрейс, Фаербитс, Крис Лейк и, ну, Крис Лейк имеется в виду с Элфом, Артишокс. Значит, Тига вообще, знаете, в последнее время взялся за голову, и сегодня вновь мы ловим его свежак. Короче, прямо сейчас в рекорд-релизе Тига,

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Релиза Cascades и Crank That A Little Bit. Да, друзья, первое сотрудничество двух американских продюсеров, представляющих разное поколение электронной сцены. Релиз лейбла Arcade от 10 июля. Примечательно, что презент трека состоялся в пустыне Сахара на Куачели еще в апреле, чуть позже, в мае EDC в Вегасе. И тут сразу несколько раз в сете Cascades и в рамках выступления еще одной американки Лини на стейдже Forest House. С релизом работа появляется в итальянской EDM-лаборатории. Ну а сегодня, в финале сегодняшнего эпизода Рекорд Релиза. Кстати, все предыдущие выпуски Рекорд Релиза и Рекорд Клаб Шоу ищите в двух телеграм-каналах плейлисты Радио Рекорд, в моей личной телеге Team Vox. Телеги у меня еще. Мы обсуждаем те или иные композиции сегодняшнего эпизода. И, кстати, как только мы дропнем сегодняшний выпуск, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень поможете продвижению нашего подкаста в интернете. Далее про расписание. Ага, понедельник, начало недели, а значит, диджей Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной впереди в следующем часе. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока. Рекорд релиз.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.

Еще раз огромный всем привет, с вами Роман Мессер, и вы слушаете Радио Рекорд, радиошоу «Трансмиссия». В ближайшие два часа мы проведем вместе с вами, слушая самую красивую музыку на земле. Также во втором часе вас ожидает специальный гость из Москвы, Джорджио Сафа, который отыграет свой гостевой микс. Прямо сейчас прозвучала композиция от наших отечественных продюсеров Aurosonic, The Tandel и вокалистки Тип Флейси. Прямо сейчас композиция от Роспия. Подключайтесь, пишите ваши отзывы, наслаждайтесь.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Вы слушаете радиошоу «Трансмиссия» на Радио Рекорд. Меня зовут Роман Мессер. Я сегодня веду этот эпизод. Впереди у нас еще много классной музыки. Прямо сейчас прозвучала новинка от Маркуса Шитрек. Прямо сейчас звучит композиция от Рам, Алекс Морф в ремиксе Стив.

Дикий пил в Москву. И будет очень круто. Ой, чуть-чуть ошибся. Санкт-Петербург. Трансмиссия возвращается в две столицы, в Санкт-Петербург и в Москву. Будет очень круто. Мы класс в Чебоксарах на фестивале Сурафест в Сурских Зарях. Было очень круто. Еще раз всем огромное спасибо. И до скорых встреч, конечно же. А сейчас давайте насладимся музыкой.

Вы слушаете радио-шоу «Трансмиссия» на Радио Рекорд. Меня зовут Роман Мессер, и Фил у нас сегодня в небольшом отпуске. И этот эпизод веду сегодня я. В таком позитивном ключе пролетает наш первый час. Заканчиваем мы его на потрясающей композиции от наших отечественных продюсеров Оза, Эфи и Райдекс. Трек называется «Immersion», лейбл «Interplay». Впереди вас ждет много классной музыки и, конечно же, наш специальный гость, который приехал из Москвы. Его зовут Джорджо Сафа, и уже практически через несколько секунд он встанет за пульт. Также хочется напомнить о том, что впереди очень много классных мероприятий, где мы с вами увидимся. Скоро состоится юбилейный эпизод «Swandy Music 550», который пройдет в Москве 19 сентября. Очень классный состав. Ксимайнс, Роман Мессер, Шон Тайс и многие другие. И, конечно же, ждем второй час с гостевым миксом от Джорджо Сафо.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд Клаб. Фьюл.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиошоу «Трансмиссия» на Радио Рекорд. И прямо сейчас звучит отличнейший гостевой микс от Джорджо Сафа, который приехал специально из Москвы. Прямо сейчас поговорим с Джорджо. Привет, Джорджо! Расскажи, пожалуйста, что ты играл для нас сегодня.
1: Йо-йо-йо, всем привет! Первый развлекательный Радио Рекорд. Радиошоу «Трансмиссия». Я не знаю, я нахожусь здесь, и мне почему-то хочется говорить таким голосом. Наверное, атмосфера этой студии передает энергетику, доброту и любовь, которые мы сегодня заряжали. Что мы сегодня играли? Играли интересные новиночки, айтишки, которые выйдут в этом квартале, давайте так скажем. Вот, ну и также несменные легендарные мои треки, которые набрали очень много прослушиваний. Я надеюсь, вам понравилось. Спасибо большое, что были с нами.
0: Много слов, но ни одного названия. Отлично. Скажи, пожалуйста, как ты вдохновляешься и что нужно сделать, чтобы оказаться здесь на Радио Рекорд, радиошоу «Трансмиссия»?
1: Это очень интересный процесс, потому что порой ты приходишь домой с работы и чувствуешь, что опа, идет мелодия. И вот главное не потерять вот этот момент, когда вы чувствуете, что у вас идет какая-то мелодия. Попробуйте, наиграйте на диктофон, напойте. Но главное, сохраните ее, и после этого ее можно будет доделать. А что сделать, чтобы попасть на Радио Рекорд? Быть знакомым с Романом Мессером, с Филиппом Мельковым. Вот, и вас позовут.
0: Огромное тебе спасибо, Геворг. Желаем тебе удачи, творческих успехов. И, конечно же, ждем тебя всегда в гости на Радио Рекорд в Санкт-Петербурге. Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: А прямо сейчас звучит моя новая композиция «Here Now», гимн «Суанды 550». Поехали. Поехали.

0: Вы слушаете радиошоу «Трансмиссия» на Радио Рекорд. Меня зовут Роман Мессер. Филипп, диджей Фил у нас сегодня в небольшом отпуске, поэтому передаем ему огромный привет. На этой прекрасной ноте с моей композицией, вместе записанной вместе с Тоба под названием «Listen to your heart», кавер на знаменитую композицию «Rockset», мы сегодня заканчиваем наш эпизод. Также хочется сказать огромное спасибо нашему гостю из Москвы, Джорджо Сафо. Очень классный, энергичный гостевой микс. Я же желаю вам хорошей, удачной недели. Оставаться хорошими людьми, как говорит наш любимый диджей Фил. И, конечно же, огромное спасибо за то, что с нами, слушаете нас. И не терпится встретиться с вами на танцполе. Пока-пока-пока-пока. До встречи. Ну а далее у нас диджей Кефир.
1: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Каждый вечер на Рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
3: Привет всем слушателям Радио Рекорд. Плавно начинаю сегодняшний микс. Мы находимся точно посередине лета. У нас еще есть время реализовать задуманное. Пусть все у вас получится. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино, публикую в моем телеграм-канале «Кефир Вос Хир». Кстати, вы подписались на него. Это Рекорд Клаб с Кефиром.
4: Child.

L. Gunn и его трек «Juniper» звучит в эфире в данный момент. Слушайте музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио от слова «радовать». С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Интересно, у русалок бывают слезы? Они соленые? Название данного трека сподвигло меня на эти вопросы. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия в любой сложности и любого размера. Вы слушаете Рекорд Клаб с кефиром.

Томас Хернан и Локотек были представлены треком «Мечтательность», что вполне соответствует настроению музыки всего микса. Далее мы остаемся вместе с Динокс и Баскар с треком «High Paradise». Напомню, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Диджей Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной. Это «Диджей Кефир».

Еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Аргентинский проект «Бонсай» озаглавил свой трек названием вьетнамского города Хоиан. Вероятно, на то были веские причины. Оставайтесь со мной. Это диджей Кефир.

Петербургский продюсер Никита Гриб и проект «Неточно» только что отзвучали с треком «Prison». Далее встречаем Кристиана Гонзалеса и его трек «Saturday Mornings». Красивое звучание ближе к завершению микса. Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни» — это диджей Кефир. Оставайтесь со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу, кликайте на хэштег «Диджей Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски, а скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.